Ну, через полчаса уже наступит утро, и утренний экспресс умчит нас в новый день, который сегодня вдвойне прекрасен. Ну, во-первых, сегодня день рождения Ретро-ФМ, а во-вторых, сегодня пятница, так что два праздника, как говорится, два в одном. 23 исполняется Ретро-ФМ в этом году, так что поздравляйте нас, ну а мы будем поздравлять вас и ставить самую лучшую музыку, проверенную временем. Веселые ребята, статус-кво, Бритни Спирс и Крис Ри впереди. Меня зовут Тимур Соколов, приветствую и желаю всем доброй ночи.

Как с иголочки одет? Думаю, эту фразу написали именно для него. Если вы вспомните клип на эту песню, то вы, уверен, со мной согласитесь на все 100%. Тако на Ретро-ФМ, как говорится, шик, блеск, красота. Все в одном лице и в одной песне. Сандра и доктор Албан далее. 3:42 уже в столице. Всем, кто не спит, пламенный привет.

Александра, Heaven Can Wait, небеса, возможно, и подождут, а вот утренний экспресс на Ретро-ФМ ждать никого не будет, так что не опаздывайте. Путешествие в новый день начнется ровно в 4 часа.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Пятницу, как всегда, встречаем позывными утреннего экспресса на Ретро FM. 4 часа в столице. Просыпаемся. Ретро
1: FM. Утренний экспресс на Ретро FM.
2: С ним везет целый день.

0: «Калимба де Луна». Ну, раз уж заговорили о Луне, то почему бы о звездах не вспомнить?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 29 мая, пятница на календаре. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного. Далее по порядку. Овны, вы сможете обнаружить скрытые ресурсы, применить его ровно там, где это необходимо. Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие. Близнецы. Небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы и улучшит рабочий настрой. Раки. Сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением. Львы. День предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство. Не сопротивляйтесь. Девы. Нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше. Весы. Первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет. Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство. Стрельцы, вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным. Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным. Водолеи, сегодня придет более широкий, оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы. Ну и, наконец, рыбы. Вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Девчонки и девчоночки, вы наши. Доброе утро, красавицы. Ну и мужской пол тоже не обижу. Господа, жму вам руку и всем без исключения желаю доброго утра и классной пятницы в компании Retro FM. А пятница-то сегодня не простая, а золотая, праздничная. У нас день рождения, так что поздравляю и нас, и, конечно же, вас, наши дорогие радиослушатели. С чего и как начиналось Retro FM 23 года назад, расскажу в нашем традиционном ежедневнике. Не пропустите, как всегда, в середине часа.

0: Это песня о том, как мужчины сходят с ума по женщинам, а женщины по красивой музыке. И мы на Retro FM этот круговорот страстей полностью поддерживаем. И вот уже как 23 года дарим вам свою любовь и самую красивую музыку.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 29.05.26. Пятница. Сегодня день рождения празднует наша радиостанция Retro FM. Именно 29 мая в 2003 году в эфире зазвучали такие теперь любимые знакомые позывные. Широкий музыкальный формат, яркий имидж, оригинальные программы и акции сделали Retro FM одним из лидеров российского радиовещания, объединяющим сразу несколько поколений слушателей. Каждый день в эфире звучит самая лучшая музыка, проверенная временем, и всеми любимые золотые хиты. Ежедневная аудитория Retro FM составляет около 7 миллионов человек. Поздравляем всех нас с общим праздником. В этот день, в 1903 году, в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста. Он стал третьим постоянным мостом через Неву, и до возведения моста Александра Невского в 1965 году оставался самым длинным в городе – 582 метра. Открытие переправы было приурочено к празднованию 200-летия Петербурга. Сам император Николай II осуществил первую торжественную разводку выстроенного моста. 29 мая в 1953 году состоялось первое восхождение человека на высочайшую вершину земли Эверест. Покорили Джомолунгму новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский Шерпа Тенцинг Норгей. Они взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев, водрузив там

0: День здорового пищеварения. Приятного аппетита всем, кто завтракает. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка и утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Как говорится, пятки горят, колонки плавятся. Уверен, что вы так же успешно покорите эту рабочую неделю, как ковбои Rednecks однажды покорили все мировые чарты своим супер-турбо-гидро-мега-ультра-хитом Cotton Eye Joy. 4.42 в столице, далее чуть сбавим обороты, но задора вот этого не потеряем. Квин и Юрий Антонов впереди.

0: Эта певица однажды сделала официальное заявление, что видела в своем саду НЛО в виде ярких огней, и это событие вдохновило ее вернуться на музыкальный Олимп после долгого перерыва и выпустить новый альбом. Ким Уайлд на Retro FM с приветом Кате Лиле.
1: Утренний экспресс на Retro FM.

0: 5 часов в Москве. Ретро FM сегодня принимает поздравления с днем рождения, а утренний экспресс несет нас в пятницу.
1: Ретро FM.
2: Утренний экспресс на Ретро FM.
3: На пути в новый день.

0: Вот так и больше никак. Но так ли все категорично на самом деле? Давайте узнаем у звезд.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 29 мая, пятница на календаре. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного. Далее по порядку. Овны. Вы сможете обнаружить скрытые ресурсы и применить его ровно там, где это необходимо. Тельцы. Общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие. Близнецы. Небольшая физическая активность в середине дня прибавит сил и улучшит рабочий настрой. Раки. Сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением. Львы. День предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство. Не сопротивляйтесь. Девы. Нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше. Весы. Первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет. Скорпионы. Внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство. Стрельцы. Вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным. Водолеи. Сегодня придет более широкий и оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы. Ну и, наконец, рыбы. Вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Домой поедет сборная России по футболу после вчерашнего поражения от сборной Египта. 1-0 мы проиграли, и это еще хороший результат для той игры, которую мы демонстрировали. Ладно, забыли, теперь о позитивном.
1: Позитив. На Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
0: Даже в свой день рождения Ретро-ФМ дарит вам подарки, друзья, и делает это с большим удовольствием, но взамен на ваш позитив. Прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс под постом «Позитив», который скоро появится. Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня и заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свои послания, все увижу и через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и, как и обещал, автору самого интересного и позитивного сообщения подарю тостер от Ретро-ФМ. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем желаю удачи.
1: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: В новый прекрасный день уносит нас, только не белый теплоход, а утренний экспресс на Ретро-ФМ. А вот каким был этот прекрасный день в прошлом и чем он знаменателен, расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 29 мая 2026 года, пятница. Сегодня день рождения празднует наша радиостанция Ретро-ФМ. Именно 29 мая в 2003 году песней Джона Леннона «Imagine» началось вещание главной ностальгической радиостанции страны. Широкий музыкальный формат, яркий имидж, оригинальные программы и акции сделали Ретро-ФМ одним из лидеров российского радиовещания, объединяющим сразу несколько поколений слушателей. Ныне станция имеет более 240 передатчиков в России, которые вещают более чем на 1800 городов и населенных пунктов, и еще 19 передатчиков в других странах. Каждый день Ретро-ФМ включает около 7 миллионов человек. Всех нас с праздником! В этот день, в 1927 году, родился Игорь Дмитриев, актер театра и кино, народный артист РСФСР. Зрители называли его настоящим аристократом Советского Союза. Его манеры, внешний вид и поведение были безукоризненны, как у человека голубых кровей. «Тихий Дон», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собака на сене», «Звезда пленительного счастья» — во всех этих лентах Игорь Дмитриев был великолепен. День рождения сегодня, 29 мая, празднует британский рок-музыкант, автор песен, основатель и фронтмен группы «Статус Кво» Фрэнсис Росси, российский футболист, тренер Егор Титов, английская певица, экс-солистка группы «Spice Girls» Мелани Браун, российский футболист, заслуженный мастер спорта Андрей Аршавин, актер, бессмертный телесериальный горец Эдриан Пол. 5 часов 32 минуты в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка и группа «Joy» со своим позитивным приветом.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Под Smoke on the Water врываемся в эту пятницу в компании команды Deep Purple. Ну и давайте посмотрим, что вы нам прислали. С днем рождения, Ретро FM, слушаем вас на работе. Кстати, вы в курсе, что по знаку зодиака ваше радио близнецы, пишет София. Честно говоря, никогда не задумывались. Ну вот теперь знаем. Спасибо вам, София, за то, что поставили нас в известность. Далее. Доброе утро, Ретро FM. С днем рождения. Спасибо вам за то, что вы есть. Удачи во всем. Алексей, Москва. Алексей, спасибо вам за то, что вы с нами. Доброе утро, страна. Отличная новость. Дочь с зятем начинает строить дом недалеко от моря. Год готовились. Дочь сама все проектировала. Места хватит всем родственникам. Осенью будем отвечать на Василия. Всем здоровья, счастья и позитива. Светлана написала нам из Сахалина. Светлана, ну действительно, классные новости. Приглашайте на Василия. Возможно, приедем. Доброе утро, Ретро FM. Поздравляю с днем рождения. Всего наилучшего всем слушателям. Огромного позитива. У нас в Хакасии сегодня дожди. Сидим на работе, слушаем ваше радио. Вчера только посадили картофель. Всем вам огромный привет. Александр, спасибо большое за поздравление. Друзья, да, действительно, если кто-то только что проснулся, включил радио, и вдруг тут говорят о том, что день рождения на Ретро FM, вы не ослышались. Все абсолютно верно. 23 года. Мы сегодня празднуем, мы сегодня отмечаем. Сегодня еще к тому же пятница. В общем, один сплошной позитив. Присылайте свои сообщения. Мессенджер Макс, канал Ретро FM, мессенджере Макс. Через полчаса озвучу очередную порцию ваших посланий. Ну и напомню, что за самое позитивное сообщение подарю тостер.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM.

0: Это голландцы Stars on 45 с мегамиксом на хиты Beatles, ну или, как говорили раньше, с попури на песни Beatles. Между прочим, под песню одного из Битлов 23 года назад в этот день зазвучал Retro FM. Это был Джон Леннон, песня Imagine дала старт вашей любимой радиостанции, у которой сегодня день рождения. С праздником, друзья! И нас, и вас, и всех нас.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 утра, пятница, 29 мая, с днем рождения Ретро ФМ, с праздником всех! Ретро,
1: Ретро ФМ. Утренний экспресс на Ретро ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: The Weather Girls, It's Raining Men. На кого из вас, дорогие дамы, сегодня обрушится дождь из мужчин? Ну а на кого просто дождь, расскажут звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: У нас 29 мая, пятница. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного. Далее по порядку. Овны, вы сможете обнаружить скрытые ресурсы, применить его ровно там, где это необходимо. Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие. Близнецы, небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы, улучшит рабочий настрой. Раки. Сегодня вы можете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением. Львы. День предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство. Не сопротивляйтесь. Девы. Нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше. Весы. Первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет. Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама, позвольте себе опереться на это чувство. Стрельцы, вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным. Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным. Водолеи, сегодня придет более широкий, оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы. Ну и, наконец, рыбы. Вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Сегодня самая позитивная пятница. У Ретро-ФМ день рождения. Мы сегодня отмечаем, мы сегодня празднуем. Мы ждем от вас позитивных сообщений. И даже в свой день рождения будем дарить вам подарки, друзья. За самое позитивное подарю тостер. Переходим к вашим посланиям. Доброе утро, Ретро-ФМ. У нас радость. Пошел долгожданный дождь наконец-то. Дождя ждала, ждала природа. Дождь хлынул где-то на заре. Какой восторг. Все зазеленело, заблестело. Да, птички пьют из луж и купаются. Майский дождь, а шум дождя за окном. Это песня. Всем позитива. Элла Пермь. Эллочка, у нас уже третий день эта песня. Хотелось бы другую послушать, какую-нибудь про солнце. Доброе утречко, любимое радио, с днем рождения вас. А я жду выходные, чтобы наконец-то встретиться с любимым внуком Мишкой и провести с ним весь день. Наталья, Красноярск. Наталья, я уверен, что обязательно дождетесь и с Мишкой классно проведете время. Доброе утро, любимое и самое позитивное радио, с днем рождения. Вчера у нас родилась внученька, любовь. Мы самые счастливые бабушка и дедушка на свете. Здоровья нашей малышки Ирины, город Пермь. Мы вас поздравляем, Ирина. Это самое большое счастье. Ретро-ФМ, поздравляю вас с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, творческих успехов, огромного позитива. Кстати, у меня сегодня также день рождения. Не знал, что у меня вместе с вами день рождения в один день. Очень приятно удивлен. Мы-то как удивлены, приятно. И так же, как и вы, я на работе. С днем рождения, любимое радио, написал Святослав. Святослав, поздравляем вас с праздником, с днем рождения. Через 20 минут, друзья, озвучу следующую порцию ваших посланий. Их очень много, особенно поздравительного характера в наш адрес. Это, конечно же, радует. Мессенджер Макс под постом «Позитив». Оставляйте свои комментарии. Совсем скоро к вам вернусь.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Менсе.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
3: Менсе.
2: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
3: Менсе.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Смоки на Retro FM. I'll meet you at midnight. Про встречу в полночь. Ну, а мы двигаемся далее. И прямо сейчас, как всегда, в квадре часа у нас история этого дня на горизонте. Каким он был в прошлом и чем знаменателен. Расскажу.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 29 мая 2026 года, пятница, день рождения. Сегодня отмечает наша радиостанция Retro-FM. Именно 29 мая в 2003 году в эфире зазвучали такие теперь любимые знакомые позывные. Широкий музыкальный формат, яркий имидж, оригинальные программы и акции сделали Retro-FM одним из лидеров российского радиовещания, объединяющим сразу несколько поколений слушателей. Ежедневная аудитория Retro-FM составляет около 7 миллионов человек. Поздравляем всех нас с праздником! В этот день, в 1953 году, родился Александр Абдулов, актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист России, икона отечественного кино. Широкая известность и популярность пришли к нему после роли медведя в фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Потом были «Ищите женщину», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная формула любви», «За прекрасных дам» и многие-многие любимые нами фильмы. Абдулов завоевал признание не только как киноактер, но и как актер театра и озвучки, и как режиссер. В этот день, в 1903 году, в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста. Он стал третьим постоянным мостом через Неву, и до возведения моста Александра Невского в 1965 году оставался самым длинным в городе – 582 метра. Открытие переправы было приурочено к празднованию 200-летия Петербурга. Сам император Николай II осуществил первую торжественную разводку выстроенного моста. А еще сегодня отмечается День ветеранов таможенной службы, День сварщика в России, День военного автомобилиста, День гадания на ромашках, любит-не любит, День

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Сегодня день военного автомобилиста. Поздравляю всех причастных с этим праздником. Написал Константин. Присоединяюсь к поздравлениям. Доброе утро, Ретро-ФМ. Большой привет всем слушателям из города Северобайкальска. Поздравляю вас с днем рождения. С днем рождения, Ретро-ФМ. Слушаю вас очень давно. Точка здесь. Собрался вспахать огород, но вот к нам идет дождь, придется отложить огородные дела. Кстати, у нас на севере Байкал еще не растаял, Алексей. Вот пока Байкал не растает, Алексей, пахать ничего не надо. Отдыхайте. Доброе утро всем, кто слушает Ретро-ФМ. Поздравляю свою родную сестру Елену. Она работает на скорой. У нее смена, она помогает людям. Привет от сестры Александры и всей семьи. Пусть будет меньше тревог. Больше позитива, любви, здоровья, удачи всем нам. Александра подписалась. Ретро-ФМ, всем доброе утро. А я хочу просто поздравить любимое радио с днем рождения. Вы лучшие, добра и процветания вам. Написала Татьяна из Новосибирска. Огромное-огромное спасибо. Ну, а тостер сегодня хочу подарить за позитивное сообщение про рождение внучки. Где-то у меня здесь было. Да, вот. Доброе утро, любимое радио, самое позитивное. С днем рождения вас, Ретро-ФМ. Вчера у нас родилась внученька Любовь. Мы самые счастливые бабушка и дедушка на свете. Здоровья нашей малышки. Ирина, город Пермь. Ирина, я вас поздравляю с внучкой и дарю вам тостер.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Вот если бы у лета был саундтрек, он звучал бы именно так. Крис Ри на Retro FM с хитом On The Beach, от которого так и веет летним прибоем и жарким палящим солнцем. Чего? Пока, к сожалению, не скажешь о погоде за окном. Но, тем не менее, друзья, эта пятница будет максимально жаркой. Это вам обещаю не только я, но и шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рит Субботина уже через несколько минут скажет вам доброе утро и зажгут так, что мало не покажется. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. Еще раз поздравляю всех с нашим общим праздником. С днем рождения, Ретро FM.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро FM.
3: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 18 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2. We'll be right back.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дня говорят вам доброе утро. Да, сегодня будет очень праздничная пятница. В столице 7.00, первая смена. Праздник праздником, а новости по расписанию. Вадим Ривман тоже пришел.
1: Доброе утро. Я о празднике тоже, да, расскажу. Привет, доброе утро всем. Итак, наступающим летом станет проще добраться до Объединенных Арабских Эмиратов. Это несмотря на непростую ситуацию в зоне Персидского залива. Эмиратская авиакомпания Air Arabia частично возобновляет рейсы из Москвы. Летать ее самолеты начнут 20 июня и пока только в Шарджу. Этот эмират расположен совсем рядом с Дубаем. С 1 июня в Дубай можно будет улететь с нашим аэрофлотом. Регулярные прямые рейсы пока будут выполняться только один раз в сутки, но с 1 июля уже дважды в день. Что же касается не менее популярного у сограждан турецкого направления, то количество рейсов в Анталию этим летом сократится на 10%. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров. Это связано в том числе с отсутствием разрешения на полеты в нашу страну у нескольких турецких авиакомпаний. Они должны были доставить на отдых и обратно около 150 тысяч туристов, но срок действия сертификата закончился 3 дня назад. И вот теперь рейсы отменены, а тысячи туристов застряли в Турции. В Российском Союзе туриндустрии пообещали вернуть отдыхающих на родину с помощью альтернативных перевозчиков. Будапешт отказывается поставлять Украине оружие. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Венгерский премьер подтвердил позицию страны не направлять никакого вооружения и военную технику в зону конфликта. Эта встреча стала первой для Мадьяра и Рютте после смены правительства в Венгрии. 62-летний Николас Кейдж теперь официально не Коппола. О смене фамилии урожденный Николас Ким Коппола рассказал в интервью журналистам. В свое время, выбирая себе творческий псевдоним, актер выбрал фамилию вымышленного персонажа комиксов Марвел Люка Кейджа. Имя при этом сохранил. Николас Кейдж, напомню, сын покойного Августа Копполы, старшего брата Фрэнсиса Форда Копполы. Таким образом, режиссер София Коппола приходится Нику двоюродной сестрой. Друзья, Ретро-ФМ отмечает сегодня день рождения. Нам исполнилось 23 года. На протяжении всех этих лет наша радиостанция дарит слушателям лучшую музыку 70-х, 80-х и 90-х, проверенные временем и всеми любимые золотые хиты, объединяющие разные поколения. Оригинальные программы и шоу, уникальные проекты и акции, музыкальные фестивали международного масштаба обеспечили нашей радиостанции всенародную любовь и признание. Ретро-ФМ входит в число наиболее популярных радиостанций нашей страны. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83.69. А на Ретро-ФМ начинается праздничная первая смена. С добрым утром!

0: на Ретро-ФМ.
1: Объединяемся и отмечаем, и все это под проверенные временем хиты. Всем здрасте, первая смена, праздничная пятница начинается.
2: Доброе утро!
1: С днем рождения всех, с днем рождения коллеги, с днем рождения наши любимые, дорогие слушатели. Сегодня вся пятница, конечно, будет посвящена большому празднику, важной дате. Но и не будем забывать про главное. Что касается наших планов, мы начнем с нейрохита, очень музыкально. Да, поэтому готовьте уже свои связки и телефоны, и по команде дозвонитесь. Ну а кто нас поздравит первым?
2: Первым нас поздравит группа Queen. Правильно. Начинать так с королевы. Правильно?
1: Согласен. Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Начнем еще с приятного. 7:07 и 07. Такой день обязательно желание сбудется. Загадали и поехали. Пятница, 29 мая. Финансовые деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного.
2: Овны, вы сможете обнаружить скрытые ресурсы, применить его ровно там, где это необходимо.
1: Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие.
2: Близнецы, небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы и улучшит рабочий настрой.
1: Раки, сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением.
2: Львы, день предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство. Не сопротивляйтесь.
1: Девы, нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше.
2: Весы, первая половина дня подойдет для покупок и приятных финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет.
1: Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство.
2: Стрельцы, вещи расположат вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным.
1: Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным.
2: Водолей, сегодня придет более широкий оптимистический взгляд на профессиональные перспективы.
1: Рыбы, вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
2: И просыпайтесь, ребят, в хорошем настроении. Столько поводов сегодня, а главное пятница.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Ретро FM.
1: Огненной пятницы всем, кто уже проснулся. Если кто не в курсе, сегодня день рождения у Ретро FM. И мы, да, сегодня будем так или иначе постоянно возвращаться к этому праздничному поводу. Поздравляться сами, поздравлять в первую очередь вас.
2: Ну, да. А если у кого-то сейчас есть праздничный завтрак, я вам расскажу, как сделать его гораздо более веселым.
1: Давай.
2: В общем, не знаю точного имени вот этого весельчака, но некий россиянин предложил переименовать гамбургеры в котлетники или кокошники. Мне, пожалуйста, два котлетника, а вам с сыром или с луком?
1: Два котлетника и кофе белоруса.
2: Кофе
1: как
2: белоруса,
1: там предлагал
2: да,
1: Григорий.
2: Но тут уже конкретный человек предлагал.
1: Хорошо. Да.
2: Вот, в общем, ну а почему нет, так сказать? Популяризация, кокошник. Вот кокошник, кстати, мне не нравится. Если котлетник – это просто похихикать, то кокошник – это на святое, понимаешь?
1: Ну, вообще-то да, солидно и звучит, и выглядит.
2: Вот тут тоже мне…
1: Не тронь!
2: Ты когда-нибудь кокошник, как человек с танцевальным прошлым, понимаешь, ты кокошник когда-нибудь в блючиз опускал, что ли? Нет, это не дадим.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: А между тем, с праздником, с днем рождения, миллионы! Поздравляем всех и каждого по отдельности, каждого слушателя Retro FM, кто помогает нам творить эту историю уже на протяжении 23 лет. А за это время у радиостанции Retro FM было много рекордов, заслуг. Начнем, например, с того, что 25-часовой новогодний марафон легенд Retro FM. Мне кажется, никто и никогда в нашей стране не повторял таких концертных марафонов. Космическая неделя. Ты вообще помнишь, что мы на орбиту дозванивались?
2: Ты вообще помнишь, мы в космос летели?
1: Да, да, да.
2: Конечно, я всем рассказываю. А я с космосом.
1: Если бы тебя не укачало, нас бы и не сняли.
2: 100%.
1: Знаешь, уже бы говорили, что космонавты.
2: Ой, я забыла беруши. Возвращайте нас назад.
1: Вот и думал пересиль взять. Нет, вот Ритку, как же я ее брошу. Вот это вот началось. О, ну а если серьезно, круиз Retro FM, чего только стоит. Каждый год это событие, которое...
2: Великолепие ежегодное.
1: Да, которое остается в памяти навсегда. И я думаю, что сегодня мы будем вспоминать вот всю счастливую историю, которая уже случилась, которая продолжается, и обращаемся к нашим слушателям. Давайте поздравлять друг друга. Давайте вот прямо сейчас делиться добрыми воспоминаниями. Может, у кого-то фото, видео есть, сохранились о важных событиях, в которых вы принимали участие.
2: Может быть, вы пошли, например, на легенды или еще куда-то и с кем-то познакомились. Или, может быть, что-то такое интересное случилось. Я, кстати, не только про романтику говорю, а встретили новых друзей.
1: Что интересного и вообще...
2: Какое приключение
1: какое счастье, какой кайф или приключение действительно у вас произошло благодаря хитам Retro FM, благодаря событиям, да, таких много. В конце концов, да, кто-то у нас и на вечеринке Retro FM приходил, и там тоже происходило много всего интересного и приятного. В общем, будем ждать. Будем ждать ваши сообщения, поздравления и какие-то исторические фото, видеосвидетельства. Сегодня принимается все. Еще раз поздравляю от всей души. Давайте без лишних слов просто делиться радостью в прямом эфире друг с другом. У нас есть соцсети, Макс, ВКонтакте и
2: пишите,
1: не только.
2: Пишите, это первый раз, когда мы, знаете, не будем стесняться, говорим, давайте еще поздравлять нас.
0: Между тем, на Retro FM.
3: Реклама.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru, банк ВТБ, ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.

0: 7.28, точное московское. Продолжаем праздничную пятницу, праздничную для ретро-ФМ и всех слушателей. С днем рождения!
1: С днем рождения, ретро-ФМ!
0: Ну и в честь праздника, да, вот еще одна такая, то ли праздничная новость, то ли немножечко расстраивающая, я не знаю. Я думаю, что народ здесь разделится на
1: интрига,
0: две части.
1: Интрига, интрига.
0: Потому что в Узбекистане запустили сервис по перепродаже подаренных букетов. Помнишь, мы говорили о передаривании, ну, там, разных, новогодних, например, да, подарков, штук всяких. А вот здесь про цветы заговорили. Кто-то, может быть, скажет, у них появляется вторая жизнь. Кто-то скажет, да вы что, с ума,
1: это
0: что ли,
1: я
0: посходили?
1: Я вторая, да, скажу, что с ума сошли.
0: Ну так вот, платформа позволяет продавать букет, который уже кому-то подарили. По сути, такой секонд-хенд для цветов. Живые букеты с ценой ниже розницы в формате аукциона, кстати. Да, можно еще побиться за эти розы. Да, ну, вроде как странно звучит идея, но с ноября 25-го там уже десятки тысяч пользователей. Да, уже на 10-й день после запуска проект получил венчурные инвестиции, так что народ поверил, инвесторы тоже поверили, людей становится все больше и больше, и все больше и больше цветов, получается, мы спасаем, можно же так говорить, да?
1: Не, не спасаем мы, перепродаем то, что тебе подарили.
0: То, надо что я говорить... зарабатываю на этом, это не важно.
1: Да.
0: Самое, знаешь, главное, это философия этого
1: бизнеса.
0: Я сначала
1: подумала о такой философии, что ну ладно, букеты от бывших, а потом думаю, подожди. Мы стали забывать старую добрую истерику, когда тебе он дает, а ты такая, не надо! И выкидываешь их куда-то на пол, на уборную, ну куда угодно, перепродаешь.
0: Все-таки
1: где романтика,
0: сведи
1: где драма?
0: Татушку с именем бывшего. Пора уже от нее избавиться.
1: Ну, попробую.
0: Семь 7.30. Вадим Ривман, старожила, да. ретро-ФМ в праздничный
2: привет.
0: День для
2: с
0: вас новости.
2: С праздником, Саша, с праздником. Доброе утро, привет. Итак, в России разработают методику учета пробега автомобиля. Об этом следует из документа правительства страны. Согласно тексту документа, подобный механизм позволит властям рассчитать возможные показатели аварийности транспорта. Отвечают за проект Минтранс, Росстат и Минэкономразвитие. Реализовать проект нужно до 2030 года. По итогам проделанной работы ведомства должны предоставить доклад в правительство. 5G может заработать в России уже этим летом. Власти намерены в конце июня выделить Вымпелкому, МТС, Мегафону и Т2 диапазон частот, который позволит развернуть сети 5G в городах-миллионниках. Об этом свидетельствуют материалы Госкомиссии по радиочастотам, с которым ознакомились «Известия». К концу года сеть 5G должна появиться в 4 региональных центрах, а в следующем году уже в 16. К 2035 году число городов должно увеличиться до 84. В июне пенсии повысят для двух категорий россиян, тем, кому исполнилось 80 и кто имеет первую группу инвалидности. Об этом рассказал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. По его словам, сейчас фиксированная часть пенсии составляет примерно 9,5 тысяч рублей. После удвоения она достигнет 19 тысяч. Сафонов подчеркнул, что пенсия складывается из двух частей. Фиксированной, установленной законом, а также страховой, которая определяется трудовым стажем и суммой страховых взносов. Президент США Дональд Трамп напоминает официанта, который пытается делать слишком много дел одновременно и при этом роняет тарелки. Об этом агентству Рейтер рассказал близкий к республиканцам источник. При этом каждая падающая тарелка показывает очередную болевую точку американского лидера. Избиратели недовольны состоянием экономики, а также спорами вокруг реконструкции Вашингтона, приближением промежуточных выборов, вторжением в Венесуэлу и конфликтом с Ираном, подчеркнул журналист агентства. Игрокам сборной России по футболу вручили серебряные медали после товарищеского матча с национальной командой Египта. Игра состоялась на стадионе в Каире и завершилась победой египетских спортсменов со счетом 1-0. Известно, что в июне у российской команды запланированы еще две игры. Первая пройдет 5 июня в Волгограде против сборной Буркина-Фасо, а вторая состоится на стадионе в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго. Еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83,69, а с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного.

0: В 7:39, ребята. А еще и подарки. Ну, вернее, ну да, подарки. Хотел сказать призы, но подарки здесь лучше ложатся.
1: С девизом «Проснись и пой» приглашаем вас поучаствовать в игре «Нейрохит» на Retro FM.
0: Беспроводные наушники заждались. Еще и годовая подписка на популярный музыкальный сервер тоже говорит: заберите меня, пожалуйста. 23-24-88-3, код Москвы, 495. Ждем.
2: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Получили ключи и сразу переехали? Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Застройщик ОСЗ-Доннефтестрой Театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ-Доннефтестрой Девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
4: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
3: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
11: 15+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
3: Retro FM.

0: И в это праздничное утро мы приветствуем Надежду из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогое любимое радио.
2: Доброе утро.
0: Доброе. Вас, кстати, тоже с прошедшим днем рождения, весь город.
1: Спасибо большое. С днем рождения, самый любимый, красивый город на земле. И вас, дорогие ведущие, Саша, Рита, хочу сказать вам огромное спасибо. Каждое утро вы доставляете огромному количеству людей радость, улыбку. А это очень важно для хорошего настроения на целый день. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам большое.
0: Да, всех с днем рождения. И давайте к игре. Ну, у нас есть беспроводные наушники. Это в случае того, если вы с первой подсказки угадаете нейрохит. Если со второй, будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Песня, ну, очень известна. И если вы внимательно следили за жизнью радиостанции, ну, последние недельки-две, то это тоже может вам очень пригодиться в этой игре. Больше ничего не подсказываем. Рассказываем, а переходим к первому.
1: Хорошо.
0: Нейрохиту.
1: Хорошо.

0: нужны. Пусть сегодня ты со мною.
1: Я вижу твою улыбку, я помню твою ошибку, и сердцу уже не важно, но я ошибаюсь дважды.
2: Валерия, часики.
3: Абсолютно верно. Спасибо за классное исполнение.
4: Ну, давайте послушаем припев. Такую же грустную. Вот смотри, да, поменялась музыка, а текст-то тот же остался. И так грустно.
3: Да, ну подача совсем иная.
4: А когда слушаешь, Валерий, так хорошо.
3: Давайте.

0: знаешь, и добавляют вот это из американских фильмов.
1: Я тоже подумала.
0: Дайте мне чай, да, дайте, да, мне си, дайте мне ги, часики. Аллилуйя, братья и сестры.
1: Да-да-да, аллилуйя. Протестантская какая-то,
0: чуть-чуть,
1: да-да-да.
0: Ну что, Надежда, очень легко сегодня справились. Конечно, это прекрасная Валерия, песня, часики. Можно нам ответ поставить фрагментом.
2: Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани.
0: И отдельный привет в это праздничное утро, конечно, мы семейной паре Валерия и Иосиф отправляем. Благодарим еще раз за этот классный визит,
3: спасибо,
0: классный эфир, который был не так
3: огромное.
0: Давно. Надежда, да, ну а вас мы поздравляем с победой. Главным призом – беспроводные наушники отправляются.
3: Спасибо огромное, большое спасибо. Хорошего дня вам,
1: и
3: спасибо.
1: Вам тоже.
3: До свидания.
0: И всему Санкт-Петербургу тоже с прошедшим праздником. Давайте Валерию от и до прямо сейчас на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день рождения. Ретро-ФМ, любимая нашей всеми радиостанции. И этим все сказано. Делимся поздравлениями, делимся воспоминаниями. В первую очередь, друзья, кто, где, в чем участвовал, в чем посчастливилось, да, принять участие, на какие концерты приезжали, ходили. Рассказывайте нам все. Это сегодня особенно важно. Андрей Беляков пишет просто. С днем рождения, Ретро-ФМ. Спасибо, что ты есть. У меня есть твой значок. Вот так, по-мужски, коротко и ясно. Андрей, вас тоже с праздником.
2: Так, вот Евгения говорит, с днем рождения, любимое радио. Вот я на работе, всегда слушаю вас. Вы заряжаете меня оптимизмом и ускоряете рабочий процесс. С вами всегда тепло. И завтра первый раз лечу в Москву. У меня праздник. Человек выступает на всероссийском, это вообще фитнес-фестивале. Очень жду.
1: Серьезные люди. Да, слушай, ну, чтобы успех был, обязательно.
2: Просто человек, который, если что, так как это фитнес-фестиваль, защитит честь Ретро-ФМ. Mm-hmm. Потому что я думаю, там одной правой. Хоба!
1: Да.
2: И все.
1: Ну да, мне понравились ускорители. Надо записать джингл. Да. Саша и Рита. Утренние ускорители.
2: Да, это друзья, ну что ж, спасибо огромное. Мы видим все ваши сообщения, их очень много, поздравлений, мы тонем в нем, это прекрасно. Но знаете, еще хотим, чтобы вы рассказали нам какие-нибудь истории. Вот что у вас связано с Ретро-ФМ? Может быть, с какими-то песнями, с концертами, да со всем чем
1: может
2: угодно.
1: Может быть, слушают нас сейчас участники круиза, а может быть, кому-то посчастливилось к Альбана в гости слетать, съездить, сплавать. Ну так расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Давайте повспоминаем самые классные моменты нашей жизни.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 18 градусов.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
7: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
8: Спонсор часа ООО «Автопарк».
9: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового «Амото С5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амото С5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. «Амото С5». «Сокол Моторс».
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: 8.00. Столица, уже час отмечаем. Присоединяйтесь к нам. Первая смена на праздничном Retro FM. И собранный Вадим Ривман, как всегда, с актуальными новостями.
1: Заглянул на огонек. Привет, доброе утро. Итак, россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному на АЗС. МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы автозаправочных станций в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. Не исключен вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. Миноборнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием искусственного интеллекта. В вузах появятся модули по нейросетям. Изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ, сообщили в пресс-службе министерства. В подведомственных вузах уже разработаны регламенты, определяющие пороговые значения оригинальности текста и методику оценки правомерности заимствований. Для этого используются системы антиплагиата, однако окончательное решение остается за преподавателем. В российских школах необходимо ввести обязательный экзамен по физкультуре, так как физическое воспитание играет важную роль в развитии человека. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он отметил, что физкультура не должна восприниматься как второстепенный предмет. Гриб также отметил, что освобождение от экзамена можно давать при наличии юношеского разряда, сдаче норм ГТО, регулярных занятиях в спортивной секции или победах в школьных и районных соревнованиях. Друзья, сегодня Retro FM исполняется 23 года. 29 мая 2003-го впервые прозвучали позывные нашей радиостанции, а первой композицией в эфире Retro FM стала песня «Imagine» в исполнении Джона Леннона. На протяжении всех этих лет наша радиостанция дарит своим слушателям только лучшую музыку 70-х, 80-х и 90-х, проверенные временем и всеми любимые золотые хиты, объединяющие разные поколения. Ну и последнее. Гамбургеры могут переименовать в «Котлетники». В России предложили законодательно запретить использование англицизмов в сфере общественного питания и переименовать популярные блюда иностранного происхождения на русский манер. В частности, в Госдуме предлагают отказаться от слова «гамбургер», заменив его вариантами вроде «котлетник», «кокошник» или «бутерброд ленинградский». А об этом рассказал депутат Сергей Маленкович. По мнению политика, американская культура фастфуда чужда российским гражданам, негативно влияет на здоровье населения, поэтому процесс импортозамещения в этой области должен быть последовательным, но твердым. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83,69. А с вами остается первая смена на Retro FM. С праздником и хорошего дня.

0: Три минуты девятого, столицы. Доброе утро и с праздника.
1: Доброе утро. А что-то я запела.
0: Приятно работать и отмечать. Конечно,
1: запела.
0: Сегодня, в эту пятницу, можно все. 29 мая, в день рождения Ретро FM. У нас особое мнение намечается через полчаса. Если вдруг не заскакивали в наши соцсети, не оставили свой голос по поводу праздника дня рождения, то обязательно это сделайте. А еще дозвонитесь потом и получите умную колонку. У нас хорошие планы.
2: На Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ. 29 мая, пятница. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного.
1: Овны, вы сможете обнаружить скрытый ресурс и применить его ровно там, где это необходимо.
0: Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие.
1: Так, близнецы, небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы и улучшит рабочий настрой.
0: Раки, сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением.
1: Львы, день предложит что вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство, не сопротивляйтесь.
0: Девы, нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше.
1: Весы, первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений, а ваша интуиция вас не подведет.
0: Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство.
1: Стрельцы, вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению. Итогов. Итоги — это что-то, ну, такое.
0: Это подарок.
1: Да.
0: В честь дня рождения. С возьмите дополнительно, вставляйте в каждое слово.
1: Пожалуйста. В общем, из текущего периода то, что можно считать завершенным.
0: Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется каким-то невозможным.
1: Водолеи, сегодня придет более широкий и оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы.
0: Рыбы, вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: Ребят, у нас 8-0-8-4-5-6-7-9. Загадали желание!
0: Гороскоп.
2: Гороскоп.
0: В первой смене.
2: На Ретро-ФМ.

0: 8.13, Маргарита. Есть предложение на выходные для тебя. Да, да, да. То, что ты, ну, возможно, еще не делала. Хотя, не знаю, чудинка-то она есть. В музее в купальнике ходила когда-нибудь? Ну, так, чтобы сразу.
1: Нет, вот странно, но нет.
0: Ну, вот смотри, в одном художественном музее, правда, в Швейцарии-то, прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
1: Сезана. Вот это
0: ну, хорошо, Сезана. Ну, хорошо, хотя бы не улица, с улицы Сезан вспоминаешь. Да, да, да. Это как бы... Окей, засчитано. Посетители, да, да, да. Да, да, да. Скажи 300. Вот я тоже сейчас могу не сдержаться. Посетителям предлагалось снять обычную одежду и наслаждаться искусством в купальниках и плавках. Ага. А еще, да, вот акция, скажем так, распространялась и расширялась для тех, кто пришел сразу в пляжном наряде. Тогда и входной билет бесплатный.
1: Слушай, да, а у нас да, в каком музее такое можно повторить? К лету все подготовились. Угу. Но это просто вопрос на подумать, ребят.
0: И сейчас двери такая Эрмитажа. Нет, для этого же. Третьякова такая сразу. Ой, мы не работаем в этот день. Да, да, да. Ну, давайте будем приличными людьми. Хотя иногда можно и почудить.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: А между тем, утро какое же праздничное, и не только у нас, а у всех-всех-всех миллионов, кто любит хиты, проверенные временем, кто начинает, продолжает этот день и вечером тоже врывается в самую танцевальную часть нашей программы. Я имею в виду радиостанция Ретро-ФМ. С днем рождения, любимое радио, и давайте переходить к вашим сообщениям из наших социальных сетей.
2: Историям. Да, да. Константин пишет: доброе утро, любимое Ретро-ФМ. Поздравляю вас с вашим днем рождения. Благодаря вашей радиостанции я как будто вспоминаю свое детство. Я родился в 92-м. И мне вспоминается такая песня, как «I saw you dancing». Якида. В общем,
1: Якида.
2: Мне как-то раз удалось выиграть фирменную футболку Retro FM и магнитик на холодильник. В общем, конкурс проходил в какой-то соцсети. И если бы до вас дозвонился, вот бы покруче выиграл. Да всегда есть вариации, время еще есть. Желаю всему вашему коллективу и вам, и Рита, и Саша, здоровья и дальнейшего процветания. С уважением, Константин. Опа. Ишим, Тюменская область.
1: С днем рождения, любимая Retro FM.
2: Да, где-то.
1: Да, да, между прочим, нас поздравляют и выкладывают концерт из Питера, где мы вели, танцевали и отрывали место. Олег Антипин. Сейчас спасибо большое за видео. Вот услышал Олег, да, наши просьбы, мольбы и угрозы, и шантаж, что хотим не только слова, но и, может быть, фото подтверждение, видео подтверждение, не обязательно с нашим участием, хотя это было приятно.
2: Это вообще неплохо.
1: Это было неплохо.
2: Если
1: это
2: у вас есть какие-то наши видео, фото, эти все материалы, пожалуйста, мы готовы ждать.
1: Да, но на самом деле с праздником, ребят, и вот очень хочется ваше участие тоже в мероприятиях Ретро-ФМ увидеть, услышать, и ваше мнение с удовольствием почитаем в эфире. Так, у нас есть Радик, пишет: с днем рождения, ни дня без Ретро-ФМ. В машине Ретро-ФМ в избранном, в телефоне в избранном, работаю, слушая Ретро-ФМ, дети подпевают в машине, когда идет заставка Ретро, ну, Ретро-ФМ, да, да, джинглы, да, все наши. С днем рождения.
2: Так, Дмитрий пишет из Москвы: я участвовал в конкурсе в одном заведении, где проводили вечера ведущие, мне даже подарили диск вашей радиостанции. Вечер тоже был роскошным.
1: Прекрасно.
2: Так, далее, значит, тоже какие-то... Мы же спрашиваем не только поздравления, но и воспоминания. Наталья нам пишет: с днем рождения, Ретро-ФМ, процветания и много-много благодарных слушателей вам. Люблю вас слушать, танцевать. Более 10 лет назад посчастливилось выиграть у вас, знаешь, 10 лет человек с нами, да, больше. Набор сувениров, спасибо большое. А недавно дозвонилась прямо в свой день рождения. Песню, правда, не угадала, Наталья, но зато в свой день рождения дозвониться, кайфануть,
1: это
2: поиграть.
1: Это тоже добрый знак. Да, это, да, тоже победа. Раз не выиграли, значит, еще будем вас ждать в гости.
2: 100%.
1: Вернемся к теме поздравлений. Историй, в первую очередь, связанных у вас с 23-летием истории путем Ретро-ФМ. Да, будем ждать, будем читать, будем обсуждать, смеяться вместе. А где-то, может, и слезинки ностальгии пускать в соцсети. Для этого есть, мы все найдем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Стоп, произошло-то?
9: Ну, очень странная история.
6: Все именно то.
9: Чего?
6: Опаньки. Чем кажется.
10: Свидетели есть.
11: Версии нет.
6: Чувство правды.
12: А что это вы тут вынюхиваете, а?
13: Так работа у меня такая.
6: Новые серии.
14: Это не улики.
15: Это аргумент.
6: В пятницу в 18:10.
16: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
6: Вечерний детектив.
17: Пользуется таким успехом у женщин.
6: На канале ТВ-центр.
18: Узнаешь много интересного.
19: Возрастное ограничение 16+.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
18: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акции уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
16: Уже в кино.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл» уже в кино. Категория 18+.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Но это действительно beautiful morning, потому что сегодня у нас праздник. Сегодня мы поздравляем друг друга и разделяем эту радость вместе с вами под проверенные временем хиты, как, например, только что от команды Септемба на Ретро.
1: Да, и как раз про beautiful morning all day, так сказать, я бы хотела поговорить. Короче, случилась путаница с пижамами в международном аэропорту Тампа в США. Они опубликовали грозное сообщение в соцсетях о введении дресс-кода и запрете на ношение пижам в терминале.
0: Не, а что они себе позволяют?
1: Ты представляешь?
0: Ну что, они еще вот с этих, в этих тапочках с собачками пришли, наверное?
1: И все на каблуках должны быть. Это все-таки серьезное место. Это аэропорт международный. С уважением как-то нужно. В общем, там, конечно, вспыхли просто... Ну, там драки даже, понимаешь, были. Но позже администрация сказала: ой-ой-ой-ой-ой, это была всего лишь шутка. Это вот просто мы хотели спровоцировать забавные дискуссии среди пассажиров о дорожной моде. А на самом-то деле-то испугались. И я могу понять людей, которым запрещают носить пижаму. Вы еще нам на работу запретите носить пижаму. Вот.
0: Я представляю, если бы мы запретили есть какой-то продукт, Маргарите, сколько бы это было, если пижама тебя так трогает.
1: Пижама вот трогает нас всех. Мягенько к телу прикасается, и в ней лучше всего сидеть. Ребят, так и происходит.
0: Всем приятных пижам.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости, с вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В России разрабатывают меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть. Минприроды в этом году должно провести анализ путей миграции животных в целях определения участков автомобильных дорог, на которых необходимо принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствующий доклад в течение года должен быть представлен правительству. Кроме того, Минтранс, Росавтодор, государственная компания «Российские автомобильные дороги», исполнительные органы субъектов России должны провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на участках автомобильных дорог в местах возможного выхода животных на проезжую часть. В Ростове пройдут массовые плановые отключения света. График опубликовал Донэнерго. Сегодня с 9 утра до 5 вечера отключения пройдут по Козлово, Нефедово, Братске, Доломановске, Балакирево, 1-2 кольцевой, Профсоюзной, Рабочей площади, Степана Разина, Скачково, Олимпийском, Чапаевской, Ясной. Ростовская область выиграла конкурс «Минпросвещение России получит федеральные субсидии на развитие образовательного проекта «Профессионалитет». Об этом решении рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Современный образовательный кластер появится на базе Ростовского колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. Новая площадка позволит обучать молодых специалистов под конкретные запросы и нужды действующих предприятий отрасли. В Ростовской области прорабатывает возможность запуска нового водного сообщения до Мариуполя. Протяженность планируемого водного пути между городами составит 230 километров. По предварительным расчетам специалистов, ориентировочное время пассажиров в пути без учета процессов посадки и высадки займет около 3,5 часов. Данное направление региональные власти рассматривают в качестве одного из самых перспективных проектов для качественного развития межрегионального сообщения. В Туапсе большую часть пляжа очистили от нефтепродуктов. Исключения составляют только городские зоны отдыха. Работы там продолжаются, об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Роспотребнадзор осуществляет лабораторный контроль качества морской воды и санитарного состояния береговой полосы. Кроме того, по оценкам дайверов, подводная среда соответствует нормам. Всего в этом году в Туапсе откроется 69 пляжей, 11 из которых общего пользования. О курсе валют: доллар 71 рубль 37 копеек, единая европейская валюта 83 рубля 69 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: И все-таки, что же самое главное в день рождения? Торт или подарки? Может быть, просто проявить внимание. А может, самое главное, не забыть про него и поздравить все-таки человека.
1: Так, к чему ты клонишь? Расскажи.
0: К тому, что мы у людей спрашивали и вот прям с такими версиями, да, обсуждали это в социальных сетях. Все, голосование закрыто. У нас есть процентное соотношение, кто за что проголосовал. И с этим мы разберемся подробнее в игре «Особое мнение».
1: Друзья, звоните. Мы не только с этим будем разбираться, мы еще подарки вам будем дарить. Например, умную колонку, которую уже ждет. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 18 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
7: Окей.
6: Подробности на ОКМаркет.ру.
8: Застройщик ОСЗ-Дон Нефтестрой Театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ-Дон Нефтестрой Девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Дон Нефтестрой. 204-61-85.
10: Фестиваль премии

0: «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
1: Я прочитаю в глазах твоих.
0: Жека.
2: С ней вино.
0: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
3: Славные денёчки еще будут, поверь.
0: Воровайки.
4: А я такая из Ростова-на-Дону.
0: Сбор гостей в 17.00. 18+.
5: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
6: Retrofm.

0: особое мнение. Это особое мнение. В праздничное утро будет разгадывать Диана из Майкопа. Здравствуйте, Диана.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: С праздником вас. Вас и всех наших слушателей. Да, мы решили в игре «Особое мнение» раскрыть эту тему подробнее, тему дня рождения. И спросили у людей, что важнее всего в день рождения. Подарки, внимание, торт или вспомните про этот самый день рождения. Вот вы бы что ответили пока вне игры? Так, что для вас самое главное?
1: Ну, внимание.
0: Ну, то есть в целом, чтобы не забыли, да уделили все-таки. А там уже как это будет, подробности не осмотрим.
2: А там уже только торт можно. Ну, хотя, ну, что,
0: не
2: только
0: надо,
2: торт.
0: Ни
2: ну,
0: подарков,
2: хотя бы цветочек.
0: Ни цветов, ни внимания, а только чтоб осуществилось желание.
2: День рождения твой.
0: Вот именно, да-да-да. Просто если кто-то линию эту не заметил, Маргарита сразу, да.
2: Я ждал от вас. Я не поняла, да, что ты
0: зашифровала. Итак, Диана, сегодня нужно найти самый непопулярный ответ. Меньше всего процентов, давайте так я скажу, 5% проголосовало за эту версию. Подарки, внимание, торт, вспомнить о нем. Что выбираем, самое непопулярное?
1: Ну, наверное, внимание просто.
0: Вы думаете, за внимание это? Меньше всего проголосовало? Думайте.
1: Ну, я так думаю, да.
2: Приняли. Ну что же, пойдем тогда
0: пойдем с вниманием.
2: По результатам, да. Ну, давай начнем, ну, с самого высокого, получается. Итак, 69% проголосовало за внимание.
0: Как раз таки, важнее всего. По 13% всего набрали подарки и вспомнить про день рождения этот самый. Ну и 5% всего сказали, что торт им как будто бы и не нужен.
2: Ну, это очень хорошо, это значит, вся птичка мне достанется. В целом, я довольна сегодняшним голосованием. Вот. Но внимание, все-таки, видите, какие у нас люди.
0: Еще из садика котлеты таскала, да все. Бывало, что не дайте, давайте ко мне в коробочку сложите. Диан, спасибо вам большое за участие. Да, но сегодня не получилось попасть в десяточку. Это будет значит, что Майкоп к нам пришлет еще прекрасную Диану поучаствовать
2: будем
0: в другой игре.
2: Ждать.
0: Да. Сабрина All of Me поздравляет Retro FM с днем рождения. Сейчас.

0: Тут и хамон, и соливочки, и сырочек, и, да, в общем, стол накрыт. Ретро-ФМ отмечает день рождения вместе с вами, наши любимые слушатели, благодаря которым вообще это все и существует, и ради которых это все создавалось. Ребята, отмечаем вместе, поздравляем, не стесняемся в выражениях и, самое главное, фото и видео материалах. Потому что, да, давайте сегодня повспоминаем. За 23 года много чего крутого случилось, и наверняка многие из вас поучаствовали в концертах, в путешествиях, может быть, еще в чем-то.
1: Может, по песне что-то такое происходило. Может, веселое, вас... смешное, романтичное, да любое.
0: Да, может быть, у вас первый танец на свадьбе был под хит, проверенный временем. Это тоже достойный повод, чтобы вспомнить одну из любимых песен радиостанции Retro FM. Так что будем ждать ваше сообщение. У нас впереди «Что, где, когда» игра. У нас будут новости спорта. Еще сегодня два очень крутых футболиста отмечают день рождения.
1: О-хоу.
0: И мы обязательно тоже и об этом вам расскажем и поблагодарим ребят за вклад в российский футбол. В общем, планы у нас большие, интересные. И еще, кстати, мы кое-что расскажем о наших участниках круиза Retro FM 2026. Но всему свое время. А пока с днем рождения!
2: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 18 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 220 22 07 70.
8: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация, КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
13: «Мебельмолл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
14: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
14: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
14: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
14: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: День рождения важнее всего внимания. Ну ладно, и торт тоже заносите. В честь дня рождения Ретро-ФМ, столица 9. Отвлекся от праздничного стола, чтобы сделать для вас новости. Вадим Ривман.
1: Прочитаю обязательно. Доброе утро. Итак, в России учителя и врачи должны получать полный пакет льгот, сопоставимый с государственными служащими. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев. Он особо отметил, что медики и педагоги – это ключевые фигуры в системе государства. Законопроект о присвоении учителям и врачам статуса госслужащих сейчас находится в разработке. Дежурные силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили более 200 украинских беспилотников над регионами России и акватории Азовского моря. Как сообщили в Минобороны, массированной атаке этой ночью подверглась Ростовская область. Над ее территорией были сбиты более 80 беспилотников. Также уничтожены дроны, летевшие над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Саратовской, Владимирской, Волгоградской, а также Тверской, Ярославской областями, Республикой Крым, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. США ввели новые санкции против Ирана. Американский Минфин добавил в черные списки 16 юридических лиц, 8 нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана. Как отмечается, новые меры направлены на борьбу с теневой торговлей. Доходы от нее идут на финансирование иранского военного сектора, утверждают в Вашингтоне. Россия и США в будущем могут стать партнерами при работе над созданием базы на поверхности Луны. А об этом сообщил глава программы НАСА по созданию лунной базы Карлос Гарсия Галан. Он отметил, что официальные обсуждения по вопросу привлечения российской стороны к проекту не проводились. В то же время представитель космического агентства допустил возможность пересмотра форматов взаимодействия по мере развития программы. Ну и последний, мужчина выдумал ограбление, чтобы скрыть от возлюбленной поход на вечеринку. В Малайзии молодой человек отправился развлекаться с друзьями, пил до утра и в какой-то момент потерял мобильный. Мужчина запаниковал не из-за пропажи гаджета, а потому что боялся гнева возлюбленной. Чтобы она не узнала правду, он пошел в полицию и заявил, что на него напали двое мотоциклистов и ограбили. Сотрудники полиции изучили историю, нашли ее подозрительной. В результате малазиец признался в обмане. Он объяснил, что хотел любой ценой утаить от девушки свое пьяное приключение. Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83,69. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: Саша и Рита в утреннем шоу. Первая смена на Ретро-ФМ.
0: 3:10 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Вот просил же человека не рассказывать, да, Вадима? Нет, возьмет и расскажет.
3: Ну, конечно же.
0: Так еще официально мужчина выдумал ограбление, чтобы скрыть от возлюбленной.
3: Кое-какой мужчина.
0: Поход на вечеринку, да, два мотоциклиста. Ну, во-первых, не два мотоциклиста, Вадим, а это было в поезде. Да, поезд Ростов-Москва. Во-вторых, да, как бы телефон был новый, дорогой, вот, да, и понимал, что дома по голове получу. Вот, поэтому и пришлось пойти в полицию.
3: Мы не осуждаем. Мы смотрим, слушаем, но не осуждаем.
0: Не теряй свои мобильные телефоны, держите их при себе. А сегодня присоединяйтесь к нам к праздничной первой смене на Ретро-ФМ. Сегодня день рождения радиостанции. И теперь поздравления из Австрии. Джой на Ретро-ФМ.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня 29 мая, ребята, пятница, праздничная, да еще и столько интересного всего несущая. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась, знаете ли, усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного.
2: Овнен, вы сможете обнаружить скрытый ресурс и применить его ровно там, где это необходимо.
1: Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие.
2: Близнецы, небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы и улучшит рабочий настрой.
1: Раки, сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением.
2: Львы, день предложит вам добавить эстетики красоты в ваше домашнее пространство.
1: Далее, девы. Нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше.
2: Весы. Первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет.
1: Скорпионы. Внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство.
2: Стрельцы. Вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным.
1: Козероги. Задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным.
2: Водолей, сегодня придет более широкий и оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы.
1: Рыбы, вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
2: Ну а сейчас спорт, а там есть чем поживиться.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так, начнем новости спорта. Россиянка Яна Зайкина победила в упражнении с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике среди юниоров. И хочется отметить, что российские спортсменки выступают на турнире в Болгарии с флагом и гимном. Яночку поздравляем с таким успешным началом большой карьеры и продолжать в том же духе уже и во взрослом спорте. Далее, теннис. На Ролан-Гаррос Яник Синнер сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуану Мануэлю. Да, Циципас тоже выбыл. У девушек Диана Шнайдер обыграла Маккартни Кеслер, Анна Калинская Алину Корнееву. Арина Соболенко победила Эльзу Жакмо. Далее о футболе. Сборная России вчера проиграла Египту в Каире. Сопернику даже не потребовалось участие Мохаммеда Салаха. За первый тайм у команды Карпина 0 ударов в створ. За весь матч всего один состоялся. Но вообще в 5 последних играх у россиян лишь одна победа. При этом на отрезке из 4 матчей сборная проиграла больше, чем за 4 года при Карпине. Да, какая-то черная полоса. Голов, к слову, нет в 3 из 4 матчей. Хотя тренер считает, что вчера на поле многие выглядели достойно. Ну и, кстати, там прикольный анонс перед этим матчем вышел с участием Камиля Ларина. Если что, вот найдите в интернете, да, в том числе в соцсетях у Камиля Ларина из «Квартета». И прикольный анонс вот предстоящих игр. Далее. Лионель Месси едет на свой 6-й чемпионат мира. Он попал в окончательный состав сборной Аргентины. Он может обновить рекорд по числу турниров в карьере вместе, кстати, с Роналду. Они с 2006-го участвуют чемпионатах. Сборной Бразилии сообщили, что Неймар пропустит 2-3 недели из-за травмы икроножной мышцы. К старту чемпионата он вряд ли восстановится, так что пока его участие в сборной под большим вопросом. Ну а и на этом все, что касается футбола, не закончено.
2: Нет, пожалуйста, включите-ка мне микрофон.
1: Да.
2: Я
1: не просто так. Рита пришла, обычно она приходит по очень важному и праздничному поводу.
2: Очень серьезным поводом, но праздничный сегодня есть. День рождения отмечает, ну просто, легендища отечественного футбола. И, конечно же, московского «Спартака» номер 9. Капитан Егор Титов. Да. Краш моего сердечка. Ну и немножечко, да, хочется сказать, посерьезнее, чем неоднократно лучший футболист нашего чемпионата. Рекордсмен, многократный чемпион страны, человек, забивавший Реалу и Арсеналу. Вы можете вообще себе это представить? Человек, который навсегда поселился в наших красно-беленьких сердечках.
1: Поздравляем с юбилеем, там дата красивая, 50 лет. Егор Ильич, с днем рождения от души, от нас, от всех. И я думаю, стоит отметить, что в этот день родился еще один талантливейший человек, на этот раз краш Зенита. Да, Андрей, позвольте, если Андрей Сергеевич Аршавин. И, кстати, этих двух футболистов, да, ну вот считают, можно сказать, самыми выдающимися на рубеже веков, 90-х и 2000-х.
2: Так, хороший вот, сегодня день,
1: да,
2: не просто так.
1: Урожайный рождается. Футбольный, да. Поэтому и Андрея Аршавина, да, ну и всех поклонников, соответственно, тут уже сборной России и Зенита больше. Поздравляем тоже с этим важным днем, а у Аршавина тоже юбилей, если позволите, 45, можно тоже официально назвать
2: Андрюха,
1: так.
2: Андрюха, ягодка
1: так,
2: опять.
1: Так что, да, и Егора, и Андрея, и весь наш футбол поздравляем, да, с вот такой важной, красивой датой. А мы день рождения Ретро-ФМ продолжаем отмечать. Вот что за день такой, 29 мая. Ну, чудо расчудесное.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы отмечаем день рождения Ретро-ФМ. Поздравляем друг друга, вспоминаем классные истории, высказываемся на тему. Сергей пишет: «Доброе утро, мои конгратуляции. Желаю всем сотрудникам первой смены крепкого здоровья, позитива, успехов и баблишка побольше». Тут уже узнается
2: вашими
1: лексикон
2: словами.
1: Да-да-да, одного моего знакомого, знакомой. А, как говорится, желаю море удачи и дачу у моря с праздником любимки. А человек, кстати, из Краснодара пишет. Человек из Краснодарского края знает, что такое дача у моря. В общем, да, наверняка имеется.
2: Так, Марина нам пишет: «Доброе утро, любимая радиостанция. Не любимая, а единственная, которую слушаю всегда. Лет 15-17 тебе назад, видимо, назад, осенью, конец октября, самое начало ноября, выиграла билет на концерт Новикова в Кремле. Сидели, выпивали дома с мужем в пятницу. Значит, и послали смс-ку на ретро. Как мы с мужем познакомились? Под песню «Помнишь, девочка, гуляли мы в саду». Ну, видимо, было такое задание. Легли спать, и вдруг звонок. А мы-то уже спим. Ведущий быстро нас привел в чувство. Спите, эфир не слушайте. А вы выиграли билеты на концерт. Да ладно, не может быть. Вот такая память. Мы с мужем прожили под ретро-ФМ 37 лет. Спасибо вам за позитив и отличное настроение всегда».
1: Круто. Ну, поздравляем. И вот тут семья пишет счастливо. Александр делится: «С днем рождения, любимая радиостанция. Каждое утро начинается с вами. Целый день на рабочем столе играет любимая волна. 2 года мы выигрывали призы. Вот билеты на легенды Ретро-ФМ. Это просто шедевр. И многие друзья знают, что слушают только вас. Поэтому нашу волну между нами называют Санек-ФМ». Вот благодаря Александру Щуку, да, вся компания тоже слушает Ретро-ФМ. Круто, Александр. Поздравляем вашу семью. Верную семью Ретро-ФМ.
2: Так, ну тут, естественно, очень много просто поздравлений. Вернее, не просто, а ох-ох-ох каких. Но, ребята, давайте я прочитаю одно поздравление, но и будем ждать все-таки вашей истории. С днем рождения, Ретро-ФМ, спасибо вам, что вы есть, что заряжаете каждый день позитивом. Люблю бесконечно, слушаю песни. Ой, мы тоже любим. Так.
1: 15 лет не представляю своей жизни без любимого Ретро-ФМ, говорит Галина. Каждый его звук, каждая песня — это словно машина времени, которая возвращает меня в молодость, во времена СССР. Не просто радио, это часть моей жизни, моя любовь, ностальгия по самым теплым моментам. Галина, вас тоже с праздником, и спасибо, что разделяете с нами такие счастливые минуты вашей жизни. Это мы уже обращаемся ко всем нашим слушателям. Скоро вернемся и продолжим наш праздничный разговор.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
8: Менсе!
9: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
8: Менсе!
9: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Yeah!

0: Ретро FM. Приветствуем всех и встречаем эту праздничную пятницу вместе с вами. 9.29, день рождения Ретро FM. Классное утро. Погода тоже скоро услышит и наладится. Ну, а у нас?
1: У нас офигенная новость. Короче, сначала спрошу тебя, знаешь ли ты, что такое краудсерфинг? Это знаешь, когда на рок-концертах обычно толпа несет артиста или кого-то из публики.
0: Ну, название интересно. Так, конечно,
1: на руках. Итак, внимание, 99-летняя американская бабушка попала в книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной человек в истории, который совершил краудсерфинг.
0: Хорошо.
1: В общем, это произошло. Не-не-не, но, конечно же, там были все меры предосторожности соблюдены. Это все было на рок-фестивале в Техасе. Во время выступления артиста Брентли Гилберта фанаты буквально пронесли бабулю над толпой. Конечно же, в целях безопасности она лежала на таких специальных носилках. А после рекорда она улыбнулась и сказала: «Я величайшая всех времен». И с этим сложно поспорить,
0: ребята.
1: Здесь
0: аплодисменты наши. Вообще красотка. И я думаю, что ее пример тоже вдохновит многих людей для того, чтобы взять и исполнить свою мечту, а не говорить, не искать себе оправдания. Да, не говорить, да, уже поздно.
1: Ничего,
0: или да, надо было вовремя это делать.
1: Ничего не поздно, а возраст — это только цифры в паспорте.
0: Девять:30, новости. Вадим Ривман, тот самый.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному телефону на автозаправочных станциях. МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы СЗС в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. Не исключен вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозы безопасности. Наступающим летом станет проще добраться до Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на непростую ситуацию в зоне Персидского залива. Эмиратская авиакомпания Air Arabia частично возобновляет рейсы из Москвы. Летать ее самолеты начнут 20 июня и пока только в Шарджу. Этот эмират, напомню, расположен совсем рядом с Дубаем. Ну а с 1 июня в Дубай можно будет улететь нашим аэрофлотом. Регулярные прямые рейсы пока будут выполняться один раз в сутки, но с 1 июля уже дважды в день. Что касается не менее популярного у сограждан турецкого направления, то здесь наоборот, количество рейсов в Анталию этим летом сократится на 10%. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров. Это связано в том числе с отсутствием разрешения на полеты в нашу страну у нескольких турецких авиакомпаний. Они должны были доставить на отдых и обратно около 150 тысяч туристов, но вот срок действия сертификата закончился 3 дня назад, и теперь рейсы отменены, тысячи туристов застряли в Турции. В Российском союзе туриндустрии пообещали вернуть отдыхающих на родину с помощью альтернативных перевозчиков. В июне пенсии повысят для двух категорий россиян, тем, кому исполнилось 80 и кто имеет первую группу инвалидности. Об этом рассказал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, сейчас фиксированная часть пенсии составляет примерно 9,5 тысяч рублей, а после удвоения она достигнет 19 тысяч. Сафонов подчеркнул, что пенсия складывается из двух частей: фиксированной, установленной законом, а также страховой, которая определяется трудовым стажем и суммой страховых взносов. Миноборнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием ИИ. В вузах появятся модули по нейросетям, изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ. В подведомственных вузах уже разработаны регламенты, определяющие пороговые значения оригинальности текста и методику оценки правомерности заимствований. Для этого используются системы антиплагиата, однако окончательное решение остается за преподавателем. И еще курсы валют на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83,69. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня.

0: 9.38, точное московское. У нас сегодня очень веселое, такое даже немного легкомысленное утро в честь праздника, в честь дня рождения Ретро FM. Но минут на 5, а может даже на 6 мы станем серьезными людьми, потому что у нас особенная игра впереди.
1: Да, друзья, ну должно быть что-то святое. И вот оно, что, где и когда. Целых три вопроса, на которых... Да, правильно, надо ответить.
0: Именно так.
1: Но для этого нам нужен человек, потому что одни мы, естественно, с такой сложностью не справимся. Нам нужен наш капитан, который дозвонится и выиграет до 30 тысяч рублей. 23, 24, 88,3. Ну и код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 18 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
7: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную.

0: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл. Бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G. Вечеринка.
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро-ФМ. Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Где? Когда? На Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: И теперь это уже летние игры в радиоклубе «Что, где, когда». Вернулась игра на этой неделе, и мы все ждем наших капитанов каждый день для того, чтобы потом подвести итог и вручить еще кому-то хрустальную сову. Ну, а еще каждый день мы разыгрываем деньги, и на такой приз претендует Наталья из Тулы. Здравствуйте, Наталья.
2: Добрый день.
3: Доброе утро.
1: Приветствуем вас в игре. У нас сегодня на кону 15 тысяч рублей. Если дадим правильный ответ, они достанутся вам. Только играть надо честно. Вы в курсе, вы знаете, знакомы с правилами игры. Хорошо. Да, интернет тоже в сторону, только мы втроем послушаем вопрос и попробуем за 60 секунд найти ответ. Ну и чтобы мы его засчитали, давайте договоримся, да, что вот, ну, в течение минуты версия должна появиться, и потом уже из нее выбираем что-то.
3: Да, это важно ее назвать.
1: Итак, переходим к вопросу. Сегодня его задает сам господин ведущий.
4: Есть ли еще другой случай, в котором возможность самых близких отношений могла бы продолжаться так долго, не наскучив однообразие? Когда лицо ее чаще касается вашего, когда случается волосам ее чаще смешиваться с вашими, щекам ее касаться ваших щек. Из всех мгновений счастья это единственное время, когда вам можно дышать ее дыханием, чувствовать разгорающийся и переходящий в вас жар ее щек, следить за каждым нежным колебанием ее груди, прислушиваться каждому слабому ее вздоху, как будто одно дыхание оживляет ваши сердца. Внимание, вопрос. О каком процессе написал все это английский писатель Уильям Уилки Коллинз?
2: Ну, я думаю, это во сне, но в смысле сон совместный.
1: Совместный сон, да? Прекрасно, ну, хорошо, интересная версия. Еще так, что, может быть?
2: Ну, вы и команда мне накидаете.
3: Да, вот думаем.
1: Может быть, да, ну, может, вальс это вообще какой-нибудь, в принципе, там они танцуют, касаются друг друга.
3: Не надоедать. Может, это вообще не про женщин.
2: Там дыхание там.
1: Не про женщин, может быть, про ребенка. Может, это колыбельная дочери поет там что-то.
3: Нет.
2: Ну, нет, тут про мужчину, женщины, скорее всего.
1: Ну, вот, скорее всего, да, про отношения. Самых близких отношений, говорилось так.
2: Ну, нет, в каком состоянии там вроде что-то.
1: Не наскучивая однообразием. Что еще и где это?
3: Это какое-то вообще рутинное дело.
2: Лицом касается, волосы спрячут.
1: Да. В автобусе тесно, да?
3: Давка ну нет, большая. Ну какая-то рутина, которую мы всегда делаем. А вот что это может быть из рутины?
1: Да,
3: может быть,
1: да.
3: Это вообще не про женщину.
1: Но это не мочалка, которая касается всего. Там же ее волосы, ее дыхание, да. То есть это что-то все-таки как будто бы живое.
3: Ужин, завтрак,
2: может быть, они вместе что-то там вместе делают, как книги, может, читают. Еще как варианты. Когда соприкоснувшись рядом в кресле.
1: Так, ну, несколько версий прозвучало. Давайте повторю вопрос. Есть ли еще другой случай, в котором возможность самых близких отношений могла бы продолжаться так долго, не наскучивая однообразием? Когда лицо ее чаще касается вашего, когда случается волосами ее чаще смешиваться с вашими, щекам ее касаться ваших щек, и из всех мгновений счастья это единственное время, когда вам можно дышать ее дыханием, чувствовать разгорающийся и переходящий в вас жар ее щек, следить за каждым нежным колебанием ее груди, прислушиваться к каждому слабому ее вдоху, как будто одно дыхание оживляет ваши сердца. О каком процессе написал все это английский писатель Уильям Уилки Коллинз? Итак, Наталья?
2: Наверное, он все-таки это просто на чтение книг, скорее всего, все-таки совместное.
1: Хорошо, давайте чтение книг и послушаем правильный ответ.
0: Внимание, правильный ответ. Про чтение книги говорил Уильям Уилки Коллинз.
3: Вау!
1: Да,
3: слушайте,
1: хорошо.
3: А как вы дошли до этого ответа? Какая вас натолкнула мысль?
2: Ну, когда рядом с любимым человеком проводишь занятия, все-таки совместные больше.
1: Ну, здорово, здорово. Поздравляем, 15 тысяч достаются Наталье из Тулы. Да, мы напоминаем, что по итогам летних игр мы потом выберем лучшего знатока, который получит хрустальную сову, и в этом нам обычно помогает гость из телевизионного клуба «Что, где, когда». И, кстати, телевизионные игры тоже уже можно смотреть в выходные. Там тоже стартовали летние игры, и потом можно тоже обсудить с нами в прямом эфире «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.
0: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда». на Ретро-ФМ.

0: 9.53, точное московское. Продолжаем праздничную пятницу. Это день рождения Ретро-ФМ. Это 23 года годика Гэтсяу. Впереди у нас фейк-контроль, впереди поздравления, впереди хиты, такие же, как от Рики Мартина, только сейчас. Ну что ж, вот и суставы Маргариты Субботиной тоже прозвучали напоследок Рики Мартина. Это было в режиссерской версии, да-да, песни. Мы ее потом сократили под радийный формат. Просто очень хочется с вами разделить эту праздничную пятницу. Поэтому пишите, дозванивайтесь, побеждайте и вспоминайте самые яркие моменты истории Ретро-ФМ, вот, связанные,
1: да,
0: с вами.
1: Да, не только поздравления, ну и, пожалуйста, давайте поговорим. Ой, как хочется, мы же мало это делаем.
0: Да, ну и как говорит уже вот второй раз моя соведущая, ой, как хочется ваших сообщений.
1: Это, кстати, вот нога хрустнула.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 18 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
4: Реклама. Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. 8 863 333 28 34.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
9: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
10: Это невозможно!
9: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу в воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Ретро-ФМ.

0: Всех с пятницей, всех с днем рождения Retro FM с 23-летием от первой смены. В столице уже 10. Вадим Ривман подготовил актуальные новости даже в праздничный день работы.
1: Обязательно работаю. Доброе утро. Уже рассказываю. Так, Рособорнадзор утвердил новые единые стандарты видеонаблюдения на ЕГЭ. Согласно новым правилам, обязательной видеофиксации подлежат 5 типов помещений. Помимо штаба пункта проведения экзамена и аудиторий, камеры в этом году в обязательном порядке появятся в региональном центре обработки информации. Кроме того, наблюдение будет вестись в комнатах, где предметные комиссии проверяют работы учеников, и на заседаниях апелляционных комиссий. Регионам также разрешили дополнительно устанавливать камеры на входе в пункт проведения экзамена, в коридорах, медицинских кабинетах и комнатах для сопровождающих. Холодное вторжение в Центральной России подходит к финалу. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Минувшая ночь в столичном регионе оказалась холодной, но обошлось без заморозков и снега. По прогнозу Леуса, жителям Центрального федерального округа предстоит пережить последнюю холодную ночь перед потеплением. Местами ожидаются небольшие дожди и туманы. Температура составит от плюс 1 до плюс 6 градусов. В Международный день защиты детей 1 июня для всех несовершеннолетних россиян следует организовать бесплатный проезд в общественном транспорте и свободный вход в зоопарки, музеи и театры. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, в этот праздничный день транспортные предприятия, включая авиа и железнодорожные компании, должны запустить специальные акции. В частности, агрегаторам такси предлагается ввести льготный тариф для семей с детьми, вне зависимости от возраста, а перевозчикам в сфере речных прогулок предоставить скидку в 50%. В Японии зафиксировали рекордное сокращение населения за всю историю статистических наблюдений. За последние 5 лет страна потеряла 3 миллиона 90 тысяч человек. Сокращение фиксируется уже в ходе третьей переписи подряд, начиная с 2015 года. Главной причиной демографического спада власти Японии называют естественную убыль населения. Ну и последнее. Совместная вечеринка медведя и кабана в лесу удивила зоологов. В Амурской области фотоловушка зафиксировала необычную сцену из жизни дикой природы. Бурый медведь и дикий кабан мирно ужинали рядом, не проявляя взаимной агрессии. Медведь и кабан не обращали внимания друг на друга на протяжении почти получаса. После совместной трапезы хищник растянулся на земле для отдыха, в то время как кабан продолжал неспешную прогулку в нескольких метрах от отдыхающего соседа. Животные продемонстрировали удивительную толерантность, отметили зоологи. И еще назову курсы валют. Доллар 71.37, евро 83.69. А с вами остается первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.

0: 4 минуты 11 столицы. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Что у нас в ближайших планах? Продолжить отмечать день рождения Ретро-ФМ. Разбирать ваши сообщения из социальных сетей, вспоминать классные истории. Устроить игру «Фейк-контроль». Еще у одной из наших любимых групп, которая с нами поедет в круиз Ретро-ФМ, большие творческие планы.
1: Тоже.
0: И об этом мы расскажем, я думаю, что буквально минут через 10 на Ретро-ФМ. Все, должны уложиться. Ну а пока давайте вспомним о главном, ради чего мы здесь собрались. Это наша музыка. Erasure, I love to hate you.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ. Гороскоп на пятницу, на 29 мая. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного.
1: Овны, вы можете обнаружить скрытый ресурс и применить его ровно там, где это необходимо.
0: Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие.
1: Близнецы и небольшая физическая активность в середине дня прибавят сил и улучшит рабочий настрой.
0: Раки, сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением.
1: Львы, день предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство. Не сопротивляйтесь.
0: Девы, нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше.
1: Весы, первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений, а ваша интуиция вас не подведет.
0: Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство.
1: Стрельцы, вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным.
0: Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным.
1: Водолей, сегодня придет более широкий и оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы.
0: Рыбы, вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: У нас, знаете, какое интересное предложение? А давайте сегодня весь день вместе с нами праздновать день рождения Ретро-ФМ. Погнали!
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Сегодня мы отмечаем день рождения Ретро-ФМ, но не забываем про другие важные моменты и даты. Вот уже поздравили двух выдающихся футболистов, я считаю, Егора Титова, Андрея Аршавина с днем рождения. Oh, yeah. Юбилей сегодня, mm-hmm. Браво, Саша, дай аплодисменты, таким людям можно.
2: Вот они.
1: Ну а сейчас мы еще про одно важное событие, кстати, про один состоявшийся день рождения поговорим. Одной нашей очень хорошей знакомой, с которой мы скоро увидимся в круизе.
2: Мы станем прям подружками, потому что проведем вместе 10 дней.
1: Да, можно тоже я буду вот вашей подружкой. Подружкой, да, или как, напроситься, не знаю, станем подружками.
2: Ну, у нас будет, смотри, рыжая, темненькие и с розовыми волосами.
1: Ну, как бы нас будет четверо, если на будущее скажу, я там по каютам знаю, кто где живет. Итак, круиз Ретро-ФМ, с нами по морям пойдет группа «Вирус». А 20 мая, то есть чуть больше недели назад, у них важное событие произошло, релиз нового альбома. Да, и это произошло 20 мая, в день рождения солистки Оли Лаки. Вот сейчас тоже аплодисменты для Оли. Да.
2: Смотрите, вошли 5 абсолютно новых треков. Каждый из них, говорят, раскрывает вообще разные музыкальные настроения коллектива. То есть там есть и ретро-медляки, есть танцевальные, а есть и лирические композиции.
1: Вообще, да. И посвящено это 27-летию группы. Так что, друзья, история продолжается. Новые песни выходят, которые, возможно, со временем тоже станут проверенными хитами и попадут в плейлист Ретро-ФМ. Ну а сейчас давайте послушаем песню, которую знает каждый из нас.
2: Давайте.
1: «Ручки от вируса».
2: Наизусть.

0: Здесь наши ручки, здесь наше настроение, когда звучат такие хиты, как, например, сейчас от группы «Вирус».
1: Я бью по столу, если что, потому что невозможно просто сидеть. Хочется что-то делать.
0: Да, маникюром хвастается своим. Итак, в честь 27-летия группы «Вирус» новый альбом появился, альбом 13. Обязательно послушайте, найдите и напишите нам потом свое мнение. Ну а мы это вживую обсудим с ребятами в круизе «Ретро FM».
2: Реклама.
3: Стоп, произошло-то?
4: Ну, очень странная история.
5: Все именно то.
4: Чего?
6: Опаньки.
5: Чем кажется.
3: Свидетели есть.
4: Версии нет.
5: Чувство правды.
7: А что это вы тут вынюхиваете, а?
6: Так работа у меня такая.
5: Новые серии.
4: Это не улики.
6: Это аргумент.
5: В пятницу в 18:10.
8: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
5: Вечерний детектив.
4: Пользуется таким успехом у женщин.
5: На канале ТВ-центр.
6: Узнаешь много интересного.
9: Возрастное ограничение 16+.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: Уже в кино.
12: Музыка и танцы, они всех объединяют.
11: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
12: Это универсальный язык.
11: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
13: Ретро FM теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро FM и запускайте Радио Хаб.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем 10:28 на московских часах, и все это утро у нас, конечно, посвящено важной дате. Дню рождения Ретро-ФМ, нашей любимой радиостанции. В этот день исполняется 23 года. Вспоминаем, ностальгируем, делимся впечатлениями, поздравляем друг друга. Антон Ставров пишет в группе «Первая смена» ВКонтакте. С днем рождения, друзья! Слушаю вас с 2006-го, с тех пор, как радиостанция Ретро-ФМ пришла в Иркутск. И, конечно же, самое любимое время — «Первая смена». В Иркутске она звучит, между прочим, с 12 до 16. Помните, так что мы это дневное шоу получаемся для ребят. Когда-то она была и чашкой кофею, и утрологией, но при любом названии ведущий заряжает позитивом, радует любимой музыкой. Вот уж действительно Антон, можно сказать, с самых времен основания. Зачатие можно сказать, тоже можно сказать.
2: Елена пишет: доброе утро, с праздником Ретро-ФМ. У меня на рабочем компе уже несколько лет только Ретро-ФМ. Все уже слушают со мной, а мой любимый главный бухгалтер каждое утро ждет гороскоп. А история вот какая. Встретились мы с одноклассниками, немножечко выпили, пообщались. И захотелось потанцевать. Ну все, где, как. Да. И, конечно же, я включаю любимое радио. И так зажгли. Еще раз днюхой зажжем. Елена, спасибо вам большое.
1: Да, вот благодаря за утреннее настроение. Ребята, тут настроение в любое время кайф. И дневные наши коллеги, и те, кто вечером подбирает самые танцевальные мелодии. Феличитада, Максим Ковлевский по воскресеньям развлекает. Юра Гурьянов по субботам вас ждет в программе «Ю». Все для вас. Так что это наш общий праздник, и он продолжается.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости, с вами Юлия Максимова, здравствуйте. С 1 июня сотрудники госавтоинспекции начнут проверять у водителей не только права и полисы ОСАГО. Теперь по требованию инспектора будет необходимо предъявлять бумажный бланк Европротокола, который заполняется участниками аварии на месте происшествия. Повышенный контроль будет осуществляться на автомобильных трассах. Летом на таких участках нередки перебои с мобильной связью, что усложняет оформление электронного протокола через приложение госуслуги авто. Именно поэтому автомобилистам рекомендовано всегда иметь в машине бумажную версию бланка. Кроме того, сотрудники ГАИ будут проверять наличие обновленного знака аварийной остановки, ручного фонаря и свидетельства о регистрации транспортного средства. Водителям также порекомендуют возить в салоне укомплектованную по стандарту печку и исправный огнетушитель. С 10 июня на улицах Ростова начнутся масштабные ремонтные работы, которые продлятся до 1 сентября. В связи с этим администрация города предупреждает автомобилистов о введении множественных ограничений движения. Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты. Так, до 10 июня ограничения коснутся переулков Газетного на участке от Большой Садовой до Пушкинской и Бориславского от Фурмановской до Нариманова. До 25 июня будут проводиться ремонтные работы на 37-й линии от Царьяна до Богданова на переулке Лечебном. До 30 июня попасть на участок переулка Нефедова от Гвардейского до Халтуринского будет невозможно. Ростовская область стала лидером Юга России по президентским грантам. По итогам прошлого года Донской край стал лидером среди субъектов Южного федерального округа по привлечению президентских грантов в сферу гражданского общества. Грантовую поддержку на сумму свыше 390 миллионов рублей получили 80 проектов НКО. Это почти половина всех средств, выделенных на Юг России. Победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив стоимостью 131 миллион рублей стали 36 проектов. В Ростовской области отметили День пограничника. В честь этой даты прошли торжественные митинги, шествия и памятные мероприятия. На набережной Ростова у памятника пограничникам всех поколений ветераны службы провели традиционный боевой расчет. Символическое заступление в наряд, которое уже стало важной частью пограничных традиций. А в Аксае состоялся товарищеский хоккейный матч между ветеранами-пограничниками и воспитанниками школы Олимпийского резерва. О курсе валют: доллар 71 рубль 37 копеек, единая европейская валюта 83 рубля 69 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
3: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: И под занавес первой смены у нас еще будет фейк-контроль, который мы точно чего-нибудь вручим. У нас есть термокружка фирменная RedRaven, у нас есть сертификаты подарочные в Marketplace, а еще есть телефон, который нужно набрать для того, чтобы стать участником фейк-контроля.
1: Ну, как ты сказал, понимаешь, 23-24-883, код Москвы 495, ждем!
2: RedRaven Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RedRaven.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 18 градусов.
2: RedRaven. Для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
4: Реклама.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: Окей, каждый день с выгодой. Персики 199,99 за килограмм. Скидка 33%. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Так, 10:45, точное московское время. Все, работа продолжается, праздник продолжается. И теперь мы продолжим веселье с Сергеем из Иркутска. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день.
3: Здрасте.
1: Да, добрый день. Вот нам писали слушатели из Иркутска. Мы, получается, утреннее шоу такое с 12 до 4 у вас, да?
2: Ну, сейчас у нас точно 3 часа дня.
1: Ну, да, 3:40, да, получается, да. Нам не обманули в сообщении. Ну что ж, рады с вами и днем каждый раз пребывать. Надеемся, Сергей, что сегодня, этот праздничный день, вы от нас уйдете. А с каким подарком хотите, кстати? Сертификат, термокружка? Что вас интересует?
2: Термокружка.
1: А это интересно.
3: Приняли. Это тогда нужно всего лишь один раз будет попасть.
1: Но сначала...
3: Постарайтесь. Два раза ошибиться, один раз сказать правильно. Договорились?
1: Вы выбирайте тему.
3: Марс, Тарантино, арбуз. Что вам нравится больше всего?
1: Марс, Твикс, Баунти, думаю, предложишь, да? Ну, давайте.
2: Марс.
3: Марс, Тарантино, арбуз.
2: Давайте арбуз.
3: Приняли. Ну что же, первый факт. Родиной арбуза является Азия. Правда или нет?
2: Азия?
3: Да.
2: Правда.
3: И это? Это неправда. Мы идем хорошо к термокружке.
1: Отлично.
3: Родина арбуза является Южная Африка. В этом регионе до сих пор произрастают дикие предки растения. Еще раз нужно ошибиться и еще один раз выиграть.
1: Итак, второй факт или не факт. Арбузы вырастают в среднем за 30 дней. Правда или ложь?
2: В среднем 30 дней?
1: Да.
2: Правда?
1: А это неправда.
3: Отлично,
1: 90
3: идем.
1: Дней, да-да-да. Ну, от 80 до 100 в среднем. Итак, две неправды. Вот теперь нужно будет разгадать.
3: Нужно разгадать. Итак, во время празднования вьетнамского Нового года на стол всегда подают арбузы. Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это?
1: Это термокружка.
3: И это термокружка! Считается, что красный цвет арбуза символизирует удачу.
1: Как это устроено, я не знаю. Но
3: молодцом.
1: Человек сказал. Знаете, когда Сергей к успеху шел, да? Вот сразу понял человек, что ему надо в жизни. И один из трех. И фирменная классная, огромная, вместительная, праздничная, красивая термокружка отправляется в Иркутск!
2: Как я загадывал, спасибо большое.
1: Вы красавчик, Сергей, реально победитель, без всяких натяжек. Вот что хотели, то и получили. Вас тоже поздравляем с днем рождения, любимой радиостанции. И давайте скорее вернемся к музыке. Хочется не терять драгоценных минут. Рик Эсли на Ретро FM.
0: Фейк-контроль.

0: Мы тоже. Мы тоже обещаем к вам вернуться, но уже в понедельник, потому что эти выходные, этот уикенд, начиная вот с этой самой минуты, у нас большие праздничные планы. Планы отмечать и погулять. У тебя же так?
1: А я просто уже замолчала, потому что я такая... Все уже гуляем.
0: А все почему? Потому что...
1: А я когда его вижу, у меня, знаешь, каждый день праздник. Ты смотри, вон он идет.
0: И не только у тебя, а у 6-7 миллионов слушателей Retro FM ежедневно. Да, и выражаясь строчками из песни все того же Александра Иванова, да, уже 23 года Retro FM является частью вселенной. Да. И эта история продолжается благодаря вам, благодаря нашим всем трудам. И мы с удовольствием будем продолжать делать, ну, как минимум, наше утреннее дело с Ритой. Это уж точно.
1: 100%.
0: Всех с праздником. С днем рождения, Retro FM. Егор Титов, Андрей Аршавин, вас с днюхой. Да, Олю Лаки с прошедшим днем рождения поздравляем. Группа Вирус.
1: Вот сегодня нам сказали очень много приятных слов по поводу того, что мы повышаем ваше настроение и так далее. А давайте мы со своей стороны пожелаем вам, чтобы вот ваше настроение было всегда такое, как, если вам же верить, вместе с нами утром или еще лучше.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 18 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Надо было хотя бы на ромашке погадать, чтобы уж точно знать, с кем идешь. Кстати, сегодня как раз день гадания на ромашках. Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Признавайте, девчонки, ну кто из вас в детстве по молодости не произносил эти слова? И узнавал, любит ли вас молодой человек или нет. Группа «Комбинации» на Ретро-ФМ. Далее нам споют «Самоцветы», группа «Альказары», «ФР Дэвид». А мы с удовольствием будем им подпевать. 11.15. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Желаю успешных дел и счастья в личной жизни.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
9: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
10: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
12: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Когда в одном коллективе в разные годы, сменяя друг друга, работают более трех десятков артистов, это, конечно, можно назвать и текучкой кадров, но только не в случае с вокально-инструментальным ансамблем «Самоцвета», ведь эта культовая группа времен СССР дала многим известным талантливым музыкантам путевку в жизнь. Половина 12 в Москве. Время новостей. На Ретро-ФМ приветствуем в студии Дмитрия Королева.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Ограничения на поставки овощей, зелени и клубники из Армении не повлияют на цены в России. Об этом заявил министр экономразвития Максим Решетников. Его слова приводят «Известия». Напомню, с 30 мая Россельхознадзор приостановит ввоз этой продукции из-за частых нарушений. И, по словам Решетникова, речь идет о нишевых товарах, а основные потребности внутреннего рынка Россия обеспечивает собственным производством. Поэтому заметного влияния на экономику и инфляцию в ведомстве не ожидают. Под Ярославлем тушит пожар, начавшийся в результате атаки дронов. Обломки попали в промышленные объекты по хранению топлива. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Украинские беспилотники атаковали минувшую ночью и Волгоградскую область. Налет произошел на завод синтетического волокна в городе Волжском. Погибли два человека. Минобороны сообщило, что за ночь в регионах было сбито больше 200 дронов. Вьетнам намерен отправить курсантов-медиков на подготовку в Россию. Об этом сообщил начальник военно-медицинской академии азиатской страны. Чанг Вьетен. Он отметил, представители Вьетнама впечатлили прошедшие под Петербургом учения, в рамках которых курсанты и будущие врачи отработали эвакуацию раненых и оказание им медпомощи в условиях реального боя. 1500 вокалистов собрались в Омске. Там стартовали 5-е хоровые игры, как и олимпийские. Они начались с парада участников, поднятия флага соревнований и торжественные церемонии зажжения огня. Конкурсные прослушивания будут идти несколько дней. Музыкальные композиции прозвучат сразу на нескольких концертных площадках Омска, в том числе и уличных. Победителей выберут в трех номинациях. Это академическое, народное и эстрадное пение. Ну а во Франции представили необычный трехэтажный дом на 12 квартир. Он создан с помощью 3D-печати. Процесс занял всего 34 дня. Специальный принтер формировал основной каркас сооружения путем последовательного нанесения слоев особой цементной смеси. Но между тем Франция в этом вопросе не новатор. Ранее в Японии всего за одну ночь на 3D-принтере напечатали здание ЖД вокзала. Работы успели провести в промежутке между отправлением последнего вечернего и первого утреннего поездов. И о валюте на эту пятницу: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Пожалуй, лишь путешествия помогают понять красоту пространства и бесценность времени, а еще правильность выбора некоторых наших соотечественников, которым адресован красочный, но шуточный лозунг «Берегите родину, отдыхайте за границей». 11:41 в столице. Александр Барыкин с нами здесь, на Ретро-ФМ. Далее до конца этого часа по

0: послушаем группу Toto, Валерия Золотухина и команду под названием No Mercy. Оставайтесь с нами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 18 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: В воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

открыла дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой.

0: Вот чем отличается оптимист от пессимиста? Ну, в том числе и тем, что первый в пятницу уверен, что жизнь только начинается. Несмотря на то, что неделя скоро закончится. Трудовая так и вовсе уже через несколько часов. Осталось недолго до выходных. Эх, с погодой вот бы повезло. Группа «То-То» со своей африканской песней с нами на Ретро FM в Москве без 4 минут 12. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 18 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ровно в 21.00.
4: Лучшие танцевальные хиты.
1: В неповторимом миксе.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
7: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут поверить.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
11: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Спонсор часа ООО «Автопарк».
13: Автосалон «Амода Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. Честь открытия. Выгодные условия на приобретение нового Амода C5. Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый Амода C5 в Сокол Моторс. Аксайский проспект 13. Амода C5. Сокол Моторс.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радио. Вещание. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если вы не придумали, чем заняться в наступающие выходные, это еще не значит, что они вам не нужны. Иногда ничего не делание — это то, что как раз и нужно человеку. Кстати, как шутят в некоторых семьях, чем человек больше спит, тем меньше от него вреда. Bad Boys Blue на Retro FM. Далее через несколько минут будем подпевать группе Boney и Kim Wild в столице 12.16. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже завтра, в субботу, в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Стоп, произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
8: Опаньки. Чем кажется.
6: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
9: А что это вы тут вынюхиваете, а?
10: Так работа у меня такая.
8: Новые серии.
7: Это не улики.
10: Это аргумент.
8: В пятницу в 18.10.
7: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
7: Пользуется таким успехом у женщин.
8: На канале ТВ-центр.
10: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
15: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
16: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
17: Галя, у нас отмена!
18: Какая еще отмена?
17: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
19: Лига чемпионов. Финал. Только ВОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно «Вокко». 18+.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
4: 11+. Ретро-ФМ.

0: Между прочим, недели полторы-две назад многие себе на даче могли богам устроить. Надо было только в надувной бассейн воды налить, и все. Солнце было, жара была. Впрочем, с началом календарного лета тепло к нам обязательно вернется. Ну, если верить синоптикам.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Мошеннические колл-центры продолжают использовать поддельные интернет-ресурсы, которые внешне практически не отличаются от официальных сайтов государственных органов. Об этом предупредили в МВД. В ведомстве сообщили, что такие сайты помогают злоумышленникам убедить человека в том, что с ним действительно связывается сотрудник государственной структуры. Во время такого разговора мошенник может назвать якобы личный номер сотрудника, после чего на экране пользователя отображаются вымышленные сведения, должность, подразделение и контактные данные. Таким образом, аферисты пытаются подтвердить свою легенду и вызвать доверие у потенциальной жертвы. В Донском регионе ужесточат контроль за большегрузным транспортом. Этим летом на всех пунктах весогабаритного контроля области начнут работать новая система, которая позволит эффективнее следить за соблюдением допустимых масс и габаритов грузовых автомобилей. Тяжелые фуры летом быстро разрушают дорожное полотно, переводя его в ненормативное состояние. А некоторые недобросовестные перевозчики пытаются обойти закон и намеренно скрывают госномера своих машин. Это делает их невидимыми для камер весогабаритного контроля и позволяет уходить от ответственности. Чтобы пресечь подобные уловки, по поручению губернатора Ростовской области региональная Минтранспорта совместно с Центром безопасности дорожного движения внедряют систему, способную распознавать номера даже при их умышленном сокрытии или затрудненном считывании. В Ростовской области по реке Дон было выполнено более 2000 рейсов в прошлом году, а пассажиропоток на речном транспорте вырос почти вдвое, до 35 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, это подтверждает то, что водный транспорт становится популярным способом передвижения в регионе. Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. В основу отчета легли рейтинги, публикующиеся в прошлом году. Ряд из них составлялся с учетом числа девушек из того или иного государства, побеждавших в международных конкурсах красоты. Часть аналитиков оценивают представительницы каких стран чаще всего становятся знаменитостями, а другие руководствуются мнениями экспертов. В результате 1-е место заняла Колумбия, в первую тройку также вошли Польша и Греция, Россия расположилась на 4-м месте, Чехия на 5-й. Самыми непривлекательными сочли женщин из Испании, Албании, Венесуэлы. О курсе валют: доллар 71 рубль 37 копеек, единая европейская валюта 83 рубля 69 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: Глю-кафе, о котором поет Крис Ри на Ретро-ФМ, далеко не самое веселое место и не лучшее место для встреч, в отличие от нашего эфира, в который гости приходят с завидным постоянством. Каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, телевидения, кино, спорта приходится отвечать на неожиданные, коварные, смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, он свои деньги теряет, а вы зарабатываете. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru, а в последний майский день в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер Валдис Пельш. Не пропустите, включайте Retro-FM в 13:00. В это воскресенье скучно не будет.
1: Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Плюс 18 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ-1 Юси Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.

0: В отношениях с любимым человеком главное смотреть не друг на друга, а в одном направлении и почаще радовать друг друга какими-нибудь сюрпризами и подарками. Просто так, без повода. В эффекте неожиданности как раз вся прелесть. Хотя бы просто песню посвятить хорошую уже приятно. Вот повезло в свое время Валерии, героине песни «Трио Джой», что звучит у нас здесь на Ретро-ФМ. В Москве без 4 минут час. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю отличной пятницы.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 18 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: «Ретро-ФМ».

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Наши представления о том, как все должно быть, зачастую мешают нам наслаждаться тем, что есть. Не всегда стоит с маниакальным упорством искать идеал. Иногда лучшее может стать врагом хорошего. В том числе и в делах любовных, о которых поет Женя Белоусов. Здесь, на Ретро-ФМ, в 13.17 по московскому времени. Далее, через несколько минут, в нашем эфире Фрэнсис Гойя, Софи Алекс Бэкстер и группа Queen. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.

0: Как гласит народная мудрость, хочешь быть популярным, научись удивлять, лучше в хорошем смысле. И виртуозная игра на гитаре этому всячески способствует. Фрэнсис Гойя с нами здесь на Ретро-ФМ. В Москве 13:30, время новостей на Ретро-ФМ, в студии Дмитрий Королёв, день добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Дефицита овощей в России из-за запрета на поставки из Армении не будет. Наибольшую долю предложения в торговых сетях формирует отечественная продукция. Об этом сообщил председатель ассоциации компаний «Маниакальная розничная торговля» Станислав Богданов. Он уточнил, что доля импорта, например, в категории огурцов составляет около 15%. Основные поставки идут из Азербайджана. Также овощи привозят из Македонии, Марокко, Узбекистана, Турции, Ирана, Китая, Таиланда и других стран. А ранее в Минэкономразвитии сообщили, что ограничения на поставки овощей, зелени и клубники из Армении не повлияют и на цены в России. Система образования полностью готова к проведению основного периода ЕГЭ. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. В этом году он стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах страны и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались около 750 тысяч человек. И как добавили в Рособорнадзоре, в самой процедуре проведения ЕГЭ этого года значительных изменений не будет. Греция готовит протест Киеву из-за морского дрона со взрывчаткой. Он был обнаружен у берегов острова Левкада в Ионическом море. По оценкам специалистов, его собирались использовать для атаки на судно, которое загрузили топливо в российском порту. В Греции заявили, что не потерпят превращения Средиземноморья в зону военных действий. Ну а ранее в Восточной Румынии украинский беспилотник влетел в жилой дом. В Магаданской области проснулись медведи. Животные выходят из лесов в поисках еды. Они не боятся приближаться к людям и гуляют вдоль дорог. Через пару недель с началом нереста красной рыбы животные массово пойдут на реки в поисках добычи. Между тем, охотоведы предупреждают, подкармливать хищников опасно. Граждан просят сообщать о каждом появлении медведей и проявлять максимальную осторожность в лесах. Портрету Трампа быть. Минфин США подтвердил подготовку к выпуску банкноты с изображением действующего американского президента. Ведомство ведет предварительную техническую подготовку к выпуску купюры в $250. Однако в настоящее время на американской валюте не может быть изображен живой человек. И чтобы уладить разногласия, на рассмотрении Палаты представителей и Сенат США находится законопроект об изменении данного требования. Ну и, кстати, о валюте. На эту пятницу доллар американский пока что без президента. Американского 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня.

0: Ну а нам, меломанам, надо больше. Больше информации, больше разных интересных историй о любимых песнях и о любимых артистах. Всем этим нас обеспечивает программа «Ю» на Ретро-ФМ, из которой мы узнаем, как начиналась история любимых песен, как создавались хиты, как зажигались музыкальные звезды. Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные песни, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.

0: плюс 18 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
4: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
7: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Как там у Шекспира? Жизнь игра, и все мы в ней актеры. Но поскольку себя не обманешь, не переигрывайте, друзья, чтобы не остаться в одиночестве у разбитого корыта. Держитесь за того, кто вам симпатичен, даже если он и не является вашим идеалом. Таков примерно лейтмотив этой песни Патрисии Касс, что звучит на Ретро-ФМ. В Москве без 5:02. Меня зовут Олег Орлов. Я приветствую всех и приглашаю вас, друзья, к нам на Филичиту. Готовьте свои приветы и поздравления. Они вам и нам понадобятся уже через несколько минут.
1: Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
2: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы болели. Вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
6: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай. Рынок Казахстана. Павильон 25.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

добрейшего пятничного дня, друзья! С наступающими выходными и с нашим общим праздником, днем рождения Ретро-ФМ. Как здорово, что есть радио, которое объединяет столько людей вокруг себя. Меня зовут Олег Орлов. Впереди час, который мы посвятим пожеланиям, приветам и поздравлениям. Телефон 232-4883, код Москвы 495, смс-портал 5533. Не забывайте написать слово Ретро-ФМ в самом начале своего короткого сообщения. Электронная почта felicita@retrofm.ru. Можно оставить свой текст на нашем сайте, найдя специальную кнопочку. И, конечно же, не забываем про наши мессенджеры. Мы начинаем!

0: И про жизнь поговорим, и про любовь, и про многое другое, что приносит нам радость. И даже про погоду, которая сейчас многим радости пока не приносит. Не скажу, что в краю Магнолии, например, вот прямо сейчас комфортно-комфортно, но через неделю на наших южных курортах будет уже настоящее лето. Надеюсь, и на остальной части страны тоже. Ну, по крайней мере, на календаре уж точно. К вашим сообщениям переходим, друзья. Владимир из Смоленска. Поздравляю всех своих коллег-сварщиков с третьей площадки завода «Смолмаш» с профессиональным праздником «Днем сварщика». Желаю, чтобы здоровье и нервы всегда были такими же крепкими, как швы, которые вы делаете, а работа приносила достойный доход. Здравствуйте, если можно, хочу поздравить самого себя с днем рождения. Спасибо друзьям за поздравления в соцсетях и спасибо RetroFM, что ставите мои любимые песни регулярно. Выльдеров Максим, город Москва. И RetroFM вас, Максим, кстати, тоже сердечно поздравляет с праздником от всей души. Всех вам благ. С днем рождения, любимая RetroFM. Хочу поздравить всех, кто работает сейчас в эфире и кто в прошлые годы вел передачи, всех ветеранов нашего радио, кто создавал нам настроение, всех, кто был за пультом и тех, кто сейчас двигает рычажки и нажимает кнопочки. Желаю вам здоровья, удачи, мирного неба над головой, счастья и всего самого наилучшего. Фанис пишет из Татарстана. Приветствую вас, RetroFM. Хочу поздравить вас с вашим же 23-летием. Пожелать вам еще долго вещать вашу отличную подборку песен, все так же вызывать отклик в сердцах ваших слушателей. Ваше радио мне очень нравится. Спасибо вам, пишет Борис из города Старый Оскол. Эдуард прислал сообщение. С днем рождения, любимое радио. Спасибо большое за то, что вы есть. Слушаем каждый день, сопереживаем, участвуем, обсуждаем, живем ретро. Благодаря вам получаем заряд энергии и кучу позитива. Низкий поклон. Вам спасибо, друзья, наши дорогие слушатели. Без вас не было бы и нас. С нашим общим праздником всех.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро.

0: можно, конечно, и погрустить немного по такой песне. Почему бы и не сделать это? Ну, например, по поводу того, что на календаре последняя пятница весны, зато в понедельник уже будет лето. Так что давайте лучше радоваться. Например, день рождения нашей радиостанции. С чем нас продолжают поздравлять наши радиослушатели. Но не только с нашим днем рождения. Письмо из Тулы. Ретро-ФМ, с праздником вас. А еще поздравляем нашу дорогую мамочку Марину с днем рождения. Спасибо за твою заботу и терпение. Желаем тебе крепкого здоровья и душевного спокойствия. Мы тебя очень ценим и любим. С любовью, твои дочки Елизавета и Юлия. Неужели закончился спортивный сезон? Передаю всем привет и поздравляю Ретро-ФМ с днем рождения. Обожаю ваше радио. Подпись Михаил. Михаил, большое спасибо. Далее. Хочется сказать большое спасибо ведущим и всем причастным к радио Ретро-ФМ. С днем рождения, дорогая радиостанция. Обожаю вашу волну, пишет Наталья. Дорогой, любимая Ретро-ФМ, я вас всех поздравляю с днем рождения. Абсолютно все ведущие. Грамотные, интересные, ценные для меня. Люблю вас безгранично. Работаю и отдыхаю только под вашу прекрасную музыку. Татьяна Лапшина подписалась. Здравствуйте, дорогие ведущие. Поздравляю всех с днем рождения радиостанции. В этот день также родилась Лена Романова. Прошу ее поздравить, пожелать побольше радости, удачи и здоровья. И поставить хорошую песню. Василий Лаптев, Колесникова Наталья.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: почти где луна. Не важно, на каком этаже ваша любовь. Важно, что она у вас есть. И вы есть у нее. Можете передать привет ей в величте на Ретро-ФМ. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать вам огромный привет из солнечной Бурятии, из города Улан-Удэ. Хотел бы сегодня в этот солнечный и теплый день поздравить с днем рождения мою дорогую, любимую, единственную супругу Юлечку Бусечку Елисееву. Знай, что я очень-очень-очень сильно тебя люблю. Моя дорогая, моя хорошая, твой муж Александр Елисеев. Добрый день, Феличита. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю творческих успехов и здоровья всему коллективу Ретро-ФМ. У меня сегодня тоже день рождения. Поздравьте меня в эфире, поставьте веселую, позитивную песенку. Мне будет очень приятно. Слушайте, ну у нас много песен хороших и разных. Выбирайте, какая вам больше подойдет, какая больше по душе. Конечно же, мы вас от всей своей большой родийной души поздравляем.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Уже в кино.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
10: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Что произошло-то?
15: Ну, очень странная история.
16: Все именно то.
15: Чего?
16: Опаньки. Чем кажется.
14: Свидетели есть.
15: Версии нет.
16: Чувство правды.
17: А что это вы тут вынюхиваете, а?
18: Так работа у меня такая.
16: Новые серии.
15: Это не улики.
18: Это аргумент.
16: В пятницу в 18:10.
15: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
16: Вечерний детектив.
19: Пользуется таким успехом у женщин.
16: На канале ТВ-центр.
2: Узнаешь много интересного.
13: Возрастное ограничение 16+.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Любимой музыки много не бывает.
20: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
21: Ретро-ФМ 70-е.
20: Ретро-ФМ 80-е.
21: Ретро-ФМ 90-е.
20: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
21: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
5: 12+.

0: Пусть все будет так, как вы захотите, друзья. Захотели передать привет – передали. Захотели поздравить кого-то – поздравили. Все очень просто. Кстати, напомню, что к вашим услугам наш СМС-портал, короткий номер 5533, сообщение ваше должно начинаться со слова «RetroFM». Вот они, ваши СМС-ки, я про них не забыл, друзья. Поздравляю Азата, Лобанова, Саню, Салавата с прошедшим днем пограничника и всех, кто служил в начале 90-х в Кахкинском погранотряде. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья, а еще любви, счастья желает Лариса из Армавира. Передаю привет моему любимому мужу Паше. Он сейчас на даче, создает нам уют. Спасибо тебе, дорогой, пишет Светлана из Владимира. Фокина Анна из Москвы передает привет и пожелания хорошего настроения коллегам из управления документооборота компании ОГРС. Далее, здравствуй, любимое радио. Едем в Рязань к новоиспеченному племяннику Яробору. Ему сегодня 11 дней. Везем малышу красивущую коляску. Конечно же, привет моему любимому мужу Еренко Вадиму Борисовичу. Передаю спасибо тебе за то, что ты есть. Сара подписалась. Привет, любимое радио. Хочу пожелать Елене Олеговне Малышевой, чтобы отпуск был солнечным, летним, хорошим, классным и незабываемым. Чтобы от души отдохнула ваша коллега Эльвира. Включить, пожалуйста, хорошую, бодрую, солнечную песню. Это была СМС-ка из столичного региона.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Песня, под которую хочется кого-то обнять. Например, сотрудников нашей технической службы, которые вовремя подоспели и стараются починить все наши мессенджеры, потому что столько сообщений, друзья, сегодня на нас упало, что не выдерживает техника даже. Продолжаем. Друзья, письмо от Олеси. Поздравляем любимого папу и мужа Коржавого Владимира Николаевича из города Смоленск с его профессиональным праздником, с Днем Сварщика. Желаем ему крепкого здоровья и успехов во всем, удачи и благополучия. Пусть работа приносит только радость, а дома всегда ждут любящие и заботливые люди. Далее. Здравствуйте, мое самое любимое родное радио «Ретро-ФМ». Здравствуйте, Олег Орлов. Спешу поздравить всю вашу команду с вашей очередной датой, с днем рождения вашего радио «Ретро-ФМ». С вас хорошая музыка, а с нас плюс 100 500 слушателей. С уважением, ваша покорная слушательница Наталья Николаевна из Санкт-Петербурга. Наталья Николаевна, мое почтение и гран-мерси за теплые слова. Продолжается «Феличита» здесь, на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Плюс 18 градусов в Ростове. По данным Яндекс Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
6: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные дни еще будут поверить.
1: Воровайки.
8: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
9: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
10: Вечеринка. Ретро-ФМ.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты.
11: В неповторимом миксе.
13: За 4 моря.
1: Каждый день
11: ровно в 21.00.
10: Вечеринка. Ретро-ФМ.
11: Интернет-поток Ретро-ФМ 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что ж, вы, друзья, еще не прислали к нам на Филичту свой привет или поздравление? А, вижу, прислали, извиняюсь. Дело во мне. Ну, что же, я до сих пор их не озвучил. Ну и техника немного подвела. Исправляемся. Добрый день, Ретро-ФМ. С наилучшими поздравлениями, пожеланиями обращаюсь к вам. С днем рождения поздравляю. Процветания, успехов. Желаю. Ваш позитив и доброта в эфире распространяется на всю Россию. Так держать. Ну и по традиции моим любимкам, мужу Андрюшке и сыну Николашке. Привет от Виолы из города Омск. Привет, любимое радио. Передайте нам привет. Мы, Антон и Оксана, клеим обои. Ремонт у нас в полном разгаре. С любовью из Сочи, с праздником. Ретро-ФМ, вы лучшее радио, самое любимое. Спасибо большое, Оксан, за теплые слова. Ну и, конечно же, привет вам летит в замечательный солнечный город Сочи. Добрый день. От всей души я поздравляю вас с днем рождения. Сегодня вам 23 года в этот замечательный день. Желаю, чтобы у вас велась круглосуточная прямая видеотрансляция непосредственно из студии, для того, чтобы вас было не только слышно, но еще и видно, чтобы все слушатели просили, чтобы смогли участвовать в Филичте. Всего вам самого яркого и позитивного. Слушаю вас через интернет, периодически дозваниваюсь или выхожу в эфир. Данил Жомов, 24 года, город Петрозаводск. Любимое радио, вы лучшие. Всех сотрудников Ретро-ФМ поздравляю с вашим и с нашим праздником. От Ани из Пятигорска. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет коллективу компании Ультра Лейбл. Коллеги, с пятницей, хороших выходных. Спасибо, а вашему радио процветание. Слушаем вас каждый день, пишет Мария. С днем рождения, Ретро-ФМ, мы вас очень любим, желаем процветания. Пожелания передает семья Заболотных. Поставьте, пожалуйста, для нас хорошую песню «Мама Юля» и «Дочь Аня» из Воронежа. Добрый вечер, любимое радио, не только у нас в Москве. День, кое-где уже и вечер. Поздравляю с днем рождения, процветания вам. Передаю привет всем хабаровчанам, а в особенности своему мужу Максиму. Спасибо, что ты у меня есть. А передает привет Оля.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Ретро-ФМ.

0: Ну и под занавес Филичты еще несколько сообщений. Всем здоровья, с днем рождения вас, ребята. Спасибо, Саня, спасибо, Казаков. Далее, хочу поздравить с днем рождения Ретро-ФМ. Желаю, чтобы вы всегда были в эфире, у вас было еще больше слушателей. Вас слушаем в семье уже лет 5. С днем рождения. Также хочу передать привет своим родственникам и подружкам из деревни Яндоба. Завтра встретимся. От Анны это послание. Доброго, придоброго и с днем рождения. Передайте большой привет в Смоленск Артуру и Екатерине, чтобы их сынок скорее выздоравливал и чтобы Артур не переживал. Все получится и с кухней, и со всем остальным. Подпись Александр. Доброго дня, Филичта. Поздравьте, пожалуйста, Асанову Елену из Кайгородова с прошедшим днем рождения. Здоровья, самое главное, семейного благополучия, всего самого доброго, теплого и позитивного. Целуем родителей из Челябинска. С днем рождения, любимое радио, пишет Сергей. Самые наилучшие поздравления и пожелания всем сотрудникам Ретро-ФМ. Ваш заряд бодрости, доброты, хорошего настроения и любимой музыки поднимает настроение даже у нас в Узбекистане. Всех благ, вы лучший из лучших, Сережа из солнечного Ташкента по скриптум. Не хвастаюсь, у нас плюс 32. Тепло. Тепло. Да жарко у вас! Плюс 32. А мы тут мерзнем потихонечку, но ничего, у нас тоже скоро лето. Поздравляю всех ретро-фэмовцев с днем рождения. Ребята, всех вам благ, процветания и здоровья. Много шикарных песен. Еще на 100 лет вперед, пишет Виктория. Сын Михаил, сестра Анастасия, поздравляет свою любимую маму из города Димитровграда под Ковыру, Татьяну Григорьевну, с ее днем рождения. Желаем всего наилучшего и, конечно же, поздравляем любимое радио. На этом, друзья, вынужден остановиться. Большое спасибо всем, кто принял участие в нашей пятничной, фактически праздничной Филичте. Спасибо за поздравления, за теплые слова в наш адрес. Мы работаем для вас. Помните об этом, друзья. Следующая Филичта завтра в это же время. Меня зовут Олег Орлов. Я с вами прощаюсь. Ну а далее встречайте Антона Веселова.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 18 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
3: Реклама.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер ниндзя дети».
6: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
7: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: вы знаете, никогда не понимал людей, говорящих на японском. На японском, друзья. Они не только понимают, они еще о них и поют. О японской девушке Чио Чио-сан. Дуэт Кармен на Ретро FM в 15:16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас совсем скоро Владимир Высоцкий и Лайонел Ричи.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже завтра, в субботу, в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Интернет-поток Retro FM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90. 12+.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Эта ночь

0: Вы знаете, друзья, лучший способ забыть о всех своих неприятностях — купить ботинки на пару размеров меньше. Ну или просто можно включить погромче приемник с любимой музыкой. В Москве уже половина четвертого. С новостями на РТРФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. МЧС опровергло сообщение о введении запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Это слухи. Ранее в СМИ появилась информация, что якобы с 1 июня на АЗС введут дополнительные ограничения, в том числе запретят говорить по телефону у колонки из-за риска случайного возникновения искры. Утверждалось, что клиенту-нарушителю могут не только отказать в обслуживании, но и внести в черный список. Водителям хотят дать время на спасение машины от эвакуации. В Госдуме подготовлен законопроект о введении 15-минутной паузы. Это может существенно упростить жизнь российским автомобилистам. Как отметил председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, мера призвана защитить права водителей, которые успели вернуться к моменту погрузки машины, но не могут мгновенно предоставить документы из-за того, что они остались в салоне заблокированного авто, дома или на работе. Больше детей – меньше ставка. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала и снизить первый взнос по ипотеке для многодетных семей. По ее мнению, важно обеспечить для данной категории создание особых условий. Матвиенко отметила, что текущая семейная ипотека соответствует своему названию лишь формально, но не отражает сути поддержки многодетных. Минтранс утвердил единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Новые правила учитывают тип транспортного объекта, пассажиропоток и потребности семей с детьми разных возрастов. В министерстве отметили, что стандарт позволит создать приятную и понятную безопасную инфраструктуру для таких пассажиров в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах. Размах и русское гостеприимство поразили футболистов из Западной Африки. В аэропорту Волгограда со сказочными песнями, казачьими песнями и плясками сегодня встретили участников сборной Буркина-Фасо. Девушки в кокошниках по русскому обычаю преподнесли гостям каравай. В городе герои футболисты проведут товарищеский матч со сборной России. Игра состоится через неделю. За это время африканцы рассчитывают привыкнуть к российскому климату и мошке, если получится провести спарринг с игроками волгоградского клуба. И о валюте на эту пятницу: доллар пока что 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Пока все. А далее на РТРФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Друзья, у нас сегодня день рождения. Ретро-ФМ 23 годика. И, конечно, мы ждем поэтому и не только по этому поводу дорогих гостей. Они будут обязательно. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в ближайшее воскресенье, в последний, между прочим, майский день, в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер Валдис Пельш. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня. Скучно не будет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: Чувствуете, да, друзья, как жизнь становится лучше, жизнь становится веселее. Оно и понятно, пятница на дворе, день рождения РТФМ, рабочий день опять же заканчивается, у кого-то уже закончился. В Москве 15:56, меня зовут Антон Веселов, всем доброго дня с любимой музыкой РТФМ.
1: Погода на РТФМ.
2: В Ростове плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
1: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
5: Это невозможно!
1: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал RetroFM и запускайте Радиохаб.
8: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, как говорила одна моя знакомая девушка, 7 миллиардов человек. Хоть бы кто купил мне машину, а? Ну, это была не Сабрина, сразу скажу. Просто что-то музыка навела. 16-15, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Леонид Агутин и Крис Норман. Совсем скоро.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Стоп, произошло-то?
8: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
8: Чего?
9: Опаньки. Чем кажется.
7: Свидетели есть.
8: Версии нет.
9: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
11: Так работа у меня такая.
9: Новые серии.
8: Это не улики.
11: Это аргумент.
9: В пятницу в 18:10.
8: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
9: Вечерний детектив.
8: Пользуется таким успехом у женщин.
9: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
9: Возрастное ограничение 16+.

0: Это раньше говорили 7 раз отмерь, один отрежь. Сейчас говорят 7 раз проверь, один раз отправь. Друзья, отправляю вам лучики оптимизма и хорошего настроения. С любимой музыкой в Москве половина пятого. С новостями на РТФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, добрый день, всех приветствую. Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Астане заявил, что деятельность Евразийского экономического союза привлекает большое внимание за рубежом. По словам президента, заинтересованность в развитии связи с «пятеркой» проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, в том числе СНГ, ШОС и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Особый интерес к сотрудничеству, по его словам, демонстрируют страны, стремящиеся к технологическому суверенитету и новым логистическим маршрутам. Россия и ее партнеры по союзу намерены и дальше укреплять интеграционное сотрудничество и расширять круг участников. Валентина Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке для многодетных семей и увеличить лимиты льготного кредитования. На заседании Совета по демографической и семейной политике спикер Софеда заявила, что сейчас семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. Она напомнила о принципе «больше детей, меньше ставка» и выразила надежду, что правительство это реализует. РЖД с 21 июня возобновят пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе. Его прервали из-за пандемии в 2020 году. Поезд будет курсировать один раз в две недели. Маршрут проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России с остановками в Бухаре, Актобе, Оренбурге, Самаре, Пензе и других городах. В составе будут плацкартные и купейные вагоны. Время в пути составит около 4 суток. Билеты уже продаются на поезд из Душанбе, а из Москвы продажа откроется в ближайшее время. Министр просвещения Сергей Кравцов перед началом ЕГЭ посоветовал школьникам не пользоваться шпаргалками и телефонами, так как это только усиливает стресс. Родителям он рекомендовал поддерживать детей и не усугублять их волнение. Министр также попросил СМИ соблюдать информационную тишину, поскольку непроверенные факты влияют на настрой выпускников. Основной период ЕГЭ пройдет с 1 по 19 июня. Первыми школьники будут сдавать историю, литературу и химию. Экзамен по русскому языку состоится 4 июня, по математике базового и профильного уровней 8 июня. Дополнительный период предусматривает всего 3 дня, 2 основных, 4 и 8 сентября, и 1 резервный, 25 сентября. И в Канаде женщина нашла у себя в саду запечатанную бутылку, внутри которой оказалось доброе пожелание. Жюли Вале наткнулась на находку при подготовке гряд к посадке. В записке говорилось: «Пусть этот клочок земли приносит тебе радость, пусть птицы, олени, еноты и другие создания возвращаются и добавляют удовольствие от природы». Вале призналась, что в тот период не была уверена в своих жизненных решениях, и находка стала для нее знаком. Особенно ее тронуло, что автор описывал именно тех животных, которых она часто видит из своего окна, включая выдру, которая пугает ее кота. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 71 рубль и 37 копеек. Евро 83 рубля и 69 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну, теперь мы на Retro FM не только слушаем любимых исполнителей, но еще и узнаем о них много чего интересного. Как зажигали звезды, как создавались хиты, обо всем об этом каждую субботу с часу до двух на Retro FM рассказывает Юрий Гурьянов в программе «Ю». История успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем любимые и известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Друзья, программа «Ю» по субботам на Retro FM с часу до двух дня. Не пропустите.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные дни еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
9: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
9: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro FM.
10: Первая смена.
9: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
10: Первая смена.
11: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
12: Ретро-ФМ 70-е.
11: Ретро-ФМ 80-е.
12: Ретро-ФМ 90-е.
11: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
1: И вечеринка Ретро-ФМ.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.
13: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Вангуют реки по верем, обещают нам ясную солнечную погоду. Ну, пусть будет так. Выходные, в общем, впереди, друзья. Всем отличные погоды. На них в Москве 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
9: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
10: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Именно эту задачу узнать себя мы ставим каждый день. Правда, по утрам, с утра пораньше, когда подходим к зеркалу. Надо сказать, с возрастом она выполняется с переменным успехом, но тем не менее. Группа «Маленький принц» на Ретро-ФМ, 17 часов и 17 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Сергей Беликов и «Мадонна».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Национальный центр «Россия» — это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия — все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
8: Уже в кино.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.

0: К нам всегда приходят радости, когда не ждешь. Но вообще мы ждали пятницу, ждали и день рождения РетроФМ, безусловно, тоже ждали. Вот, наконец, все это наступило.
1: РетроФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На РетроФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Минтранс проведет эксперимент, который позволит многодетным семьям получать скидки на услуги такси. Это следует из заявления пресс-службы ведомства. Это будет одна из мер по улучшению транспортной доступности для семей с детьми. Вместе с тем, министерство планирует ввести специальный дорожный знак, который будет обозначать места на парковках для вышеуказанной категории граждан. Законодательное собрание Ростовской области утвердило два закона, закрепляющих соглашение с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой о местоположении общей границы. Документы были подписаны еще в апреле и теперь официально зафиксированы. Это позволит упорядочить земельные и имущественные отношения на приграничных территориях. Судебные приставы взыщут с ростовских должников более 40 миллионов рублей. Зафиксировать правонарушения на дороге им помогли комплексы фото-видеофиксации «Кордон» и «Ревизор». Вместе с полицейскими судебные приставы проверили 4000 автомобилей за две недели. При помощи приложения «Мобильный розыск» в области проинспектировали 6000 машин. Должникам предстоит выплатить суммарно 25 миллионов рублей. В Ростовской области в следующем году появится новый кластер среднего профессионального образования в сфере радиоэлектроники. Об этом сообщают на сайте Донского правительства. Он будет создан на базе Ростовского колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий, который стал победителем конкурсного отбора Минпросвещения на получение грантов. В рамках кластера планируется создать 9 учебно-производственных мастерских, включая зоны для сборки электронных приборов, а также площадки для настройки и обслуживания радиоэлектронного оборудования. Аналитики Яндекса изучили запросы россиян о рецептах окрошки, самой популярной основой для летнего блюда. По данным исследования оказался квас. На втором месте кефир, на третьем – минералка. В топ-5 самых популярных основ также вошли вода и айран. Также пользователи интересуются продуктами для окрошки. Выяснилось, что среди ингредиентов пользователи чаще всего используют колбасу, огурцы, картошку, яйца и редьку. При этом самыми популярными мясными и рыбными ингредиентами стали колбаса, курица и килька. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 37 копеек. Евро 83 рубля 69 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Но мне кажется, наши женщины сами неплохо справляются с рисованием на своем лице. Скажем так, лица еще более красивой женщины. Им никакой дождь не нужен. Ну, а на РТФМ Александр Серов был только что, а уже совсем скоро у нас группа Queen, Алла Пугачева и Армия Флауэрс в Москве 17:43.
1: РТФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на РТФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: РТФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Нефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «ЭЗ-1 Нефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
1: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
7: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
10: Okay. Подробности на Окмаркет.ру. Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Ретро-ФМ.

0: Самое магическое слово в русском словаре – это слово «завтра». Оно решает все проблемы, ну или почти все, особенно если это слово произносится в пятницу, друзья. Ну, вы понимаете, да? Ну, вот такое волшебство. Собственно, так называется эта песня группы Queen. В Москве 17:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёчки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+. Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. 8 863 333 28 34.
9: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
10: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 20.
11: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
12: Спонсор часа ООО «Автопарк».
13: Автосалон «Амода Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. Честь открытия. Выгодные условия на приобретение нового «Амода C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни – 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амода C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. «Амода C5». «Сокол Моторс».
14: Любимой музыки много не бывает.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
14: и включай интернет-потоки Retro FM.
16: 15+.

0: Слушая эту мелодию, понимаешь, что местами жизнь очень даже прекрасна. И не говорите, что места эти труднодоступны, друзья. С любимой музыкой Ретро-ФМ даже домашний диван может стать просто райским местечком. В Москве 18:15. Впереди на Ретро-ФМ Бонни Тайлер, группа «Отпетые мошенники» и Рафаэл Кара. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже завтра, в субботу, в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Мурашки по коже – это верный признак очень-очень хорошей музыки. Ну, собственно, у нас другой не бывает, особенно в день рождения, сами понимаете, друзья. В Москве половина седьмого.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Единые госэкзамены начнутся уже в понедельник, 1 июня. Первые испытания пройдут по истории, литературе и химии, рассказали в Рособорнадзоре. Ранее ведомство запретило личный досмотр школьников перед экзаменами. Организаторам и сотрудникам охраны теперь нельзя прикасаться к участникам и их вещам. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение, которое продлится до 1 июня. По данным спасателей, до конца сегодняшнего дня по югу, а также в течение выходных утром 1 июня местами в регионе ожидается комплекс метеорологических явлений. Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Жителям региона необходимо соблюдать осторожность и в экстренных ситуациях звонить по номеру 112. В Ростовской области не рассматривается введение тотальных запретов на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом стало известно на круглом столе в региональном ЗАГС-собрании. Отдельное внимание было уделено мерам, которые уже внедряются в Ростове. Директор департамента транспорта Константин Лошенко сообщил, что в прошлом году в парках и скверах было введено ограничение скорости арендных электросамокатов до 12 км в час. Основной подход властей заключается в постепенном выстраивании системы регулирования с учетом федеральных норм. Параллельно набережной в Ростове планируют обустроить новый прогулочный бульвар. Речь идет об участке улицы Донской от Ворошиловского моста до Казанской лестницы, пояснили на заседании градостроительного совета Ростовской области. Кроме бульвара, инвесторы готовы построить еще одну лестницу и сделать зеленую зону. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поддержал идею, но пока проект отправили на доработку. Более трети россиян регулярно выходят на пробежки, чтобы улучшить физическую форму или снизить вес. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. На втором месте причин для занятий таким спортом – стремление больше времени проводить на свежем воздухе. Доступность бега как основную причину выбрали 20% опрошенных. Для занятий не требуется специальной инфраструктуры или оборудования. Для 17% респондентов пробежки стали способом общения с единомышленниками. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 37 копеек. Евро 83 рубля 69 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на

0: Ждем, ждем дорогих гостей, друзья, дорогие гости в это воскресенье. Это шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. И в это воскресенье, в последний майский день, в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант-шоумен, продюсер Валдис Пельш. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ. В час дня скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
7: Окей.
6: Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
4: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Felicita. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.
12: Retrofm.

0: Ну, не знаю, как у вас, у нас действительно сейчас Феличита, праздник в полном разгаре, день рождения Ретро-ФМ, отмечаем всем коллективом. Ну, 23 года, это вам, знаете ли, не хухры-мухры, как говорится, 18.56, столица, меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ вас ждет уже Илья Глебов, он тоже здесь, он тоже уже весел, бодр и готов продолжать этот вечер. Ну, а я прощаюсь с вами до понедельника. Всем удачи и пока.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
5: Вот это реальный выбор. Магазин Многомото. На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия. Сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
10: ИП Обочараев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
11: Спонсор часа ООО «Автопарк».
12: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. Честь открытия. Выгодные условия на приобретение нового «Амото C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амото C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. Амото C5. Сокол Моторс.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: ночей. В Питере еще чуть-чуть, но романтического, так сказать, предчувствия и атмосферы никто не отменял. Если хочется предчувствовать, то самое время бродить, гулять и прочее-прочее. Надеюсь, в Питере погода не такая антигулятельная, как у нас здесь, в Москве. К примеру, 19:15 в Москве. Это Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Дальше песни из Ивана Васильевича и Джо Кокер уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на Tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+. Yeah!

0: Летит планета вдаль, и подробности полета интересны, конечно, очень. Так сказать, самое актуальное прямо сейчас. В 19:30 в столице, в студии Игорь Акулов. Это новости на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Илья, приветствую всем. Добрый вечер. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что введение ограничений на импорт томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении не повлияет на цены и инфляцию в России. По его словам, это нишевые товары, и основные объемы страна закрывает за счет собственного производства, а структура поставщиков достаточно диверсифицирована. Напомню, что Россельхознадзор с завтрашнего дня вводит временные ограничения на ввоз этой продукции из-за участившихся нарушений и угрозы фитосанитарному благополучию. С 22 мая также действует запрет на ввоз из Армении цветов. На госуслугах запустили эксперимент с электронной книгой жалоб на маркетплейсы Озон и Wildberries. Инициатива Роспотребнадзора и Минцифры позволит гражданам в онлайн-режиме и в досудебном порядке решать типовые проблемы с продавцами. Потребители смогут пожаловаться на отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки, на отказ в возврате стоимости или на превышение срока возврата денег за отмененный заказ. Рассмотрение обращения займет до 7 календарных дней, ответ поступит в личный кабинет. Валентина Матвиенко обратилась к Минтрансу с просьбой решить проблему доступности такси для семей с детьми, особенно многодетных. Она привела пример так называемой контрольной закупки. Поездка без детей стоила 740 рублей с ожиданием 3 минуты, а с грудным ребенком 1149 рублей и 24 минуты ожидания. Доля семей с детьми в общем объеме перевозок такси составляет всего 10%. Спикер Софеда выразил надежду, что агрегаторы подключатся к решению демографических проблем, и попросила содействия у главы Минтранса, предложив при необходимости поправить закон о такси. Учет пробега автомобилей станет частью официальной статистики аварийности в России. Правительство поручило ведомствам разобрать соответствующую методику к 30-му году. Ответственность за работу возложили на Минтранс, Росстат и Минэкономразвитие. Эта задача стала частью комплекса мер по реализации государственной стратегии повышения безопасности дорожного движения. Также стратегия предполагает стимулирование обновления автопарка через льготные кредиты, госзакупки и страховые привилегии. И бывший машинист поезда из Китая создал короткометражный фильм с помощью искусственного интеллекта за 10 дней и 3000 юаней, это около 440 долларов, и получил предложение о работе в США. 3,5 минуты история любви робота и куклы-модели в стиле атом-панк вышла 9 мая и набрала уже более 60 миллионов просмотров по всему миру. Ролик заметил американский режиссер Пи Джей Ачирута, назвавший его одним из лучших короткометражных фильмов. Герой истории Лю Цзинь ответил, что не говорит по-английски, хочется сосредоточиться на работе в Китае. Права на фильм уже переданы китайской кинокомпании, которая планирует выпустить полный метр и разработать по этой истории игру. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 71 рубль и 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки. Это пока что все новости. Далее на Ретро-ФМ я Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Зачем ей снятся острова, я точно не знаю. Вот раз звезды зажигают, как говорил классик, значит, это кому-то нужно. Вопрос, как эти звезды зажигаются? Это вот интерес. Прям по этому поводу у нас на Retro FM премьера программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов будет рассказывать истории успеха тех, кто делает нашу любимую музыку. Ставить и всем известные хиты, и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимых наших исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14.00. Завтра программа посвящена Валерии. Не пропустите!
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Окей, каждый день с выгодой. Персики 199,99 за килограмм. Скидка 33%. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут, поверь.
6: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
11: Вечеринка Retro FM.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
14: За 4 моря, за 4 солнца.
13: Каждый день
12: ровно в 21.00.
11: Вечеринка Retro FM.
15: Любимой музыки много не бывает.
16: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
17: 12+.
18: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: Retro FM.

0: Это Крис Айзек и его «Злая игра», и это, ну, что называется, X3 романтики. И даже странно, что эта самая песня не стала совершенно сносить все хит-парады на свете сразу, а случилось это только чуть-чуть, что называется, попозже. Ну, хорошо, что случилось. Клип, кстати, черно-белый, с Хеленой Кристенсен в главной, что называется, роли. Отдельное наслаждение. 1989 год. Лучшая музыка здесь для вас на Retro FM, 19.56 в Москве. Добрый вечер.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
6: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. Мобильная медицина. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
9: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
10: Это невозможно!
9: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
11: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
12: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
13: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Retro FM Ростов-на-Дону 101.2.

Джордж Харрисон выдает, так сказать, жизненно важное. Потому что люблю, тебя приходится тратить много денег. Ну и времени. Времени 20:16 в столице. Но если любишь, любишь, то и не жалко. Дальше на Ретро ФМ. Донна Саммер, группа «Секреты», Белинда Карлайл. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Богиня диско Дона Саммер требует горячего, но мы, собственно, по другому поводу, мы требуем актуального. 20:30 в столице. У нас все по часам. На Ретро FM новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер. Всех приветствую. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Россия готова делиться своими технологиями искусственного интеллекта с партнерами по Союзу. По словам президента, наша страна входит в тройку государств мира, развивающих собственные ИИ, и партнеры проявляют большой интерес к российским разработкам. Речь идет о суверенной платформе, которая позволяет использовать такие наработки, в том числе в сфере обороны и безопасности. Владимир Путин подчеркнул, что разработками и проектами Россия готова делиться со странами исключительно в ЕАЭС. Госавтоинспекция сегодня и последующие выходные проведет массовые сплошные проверки водителей и особое внимание уделят поиску нетрезвых автомобилистов. Рейды пройдут в Ивановской, Ульяновской, Кировской областях, Татарстане, а также других регионах. В ГИБДД напомнили, что управление в состоянии опьянения грозит лишением прав на 1.5-2 года и крупным штрафом, а в ряде случаев уголовной ответственностью. Граждан просят сообщать в полицию о нетрезвых водителях. ВАТОР рассказали о перспективах летних полетов в Турцию. Из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний операторы будут в дефиците примерно на 300 тысяч кресел. Кроме того, российскому чартерному перевозчику Azur Air на 30% сократили полетную программу. Оценить последствия для стоимости туров пока сложно, но то, что ситуация повлияет на цену, это очевидно. Сейчас Annex-Tour уже пересаживает своих туристов на рейсы Turkish Airlines и уральских авиалиний. Россельхознадзор с 30 мая вводит временное ограничение на ввоз овощей и фруктов 10 экспортеров из Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений. Решение принято из-за случаев несоответствия при поставках подкарантинных товаров. С начала года выявлено 132 случая ввоза карантинных объектов. Также с завтрашнего дня ограничивается ввоз плодово-овощной продукции из Армении – томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. И наша теннисистка Мира Андреева вышла в четвертый круг Ролан-Гаррос, обыграв представительницу Чехии Марию Баускову со счетом 6-4, 6-2. Первая ракетка России, восьмая в мировом рейтинге, в следующем матче встретится со швейцаркой Жиль Тайхман. Также успех отпраздновал и Андрей Рублев. 13-я ракетка мира в трех сетах обыграла португальца Нуну Боржиша и вышел в 1/8 финала. Для Рублева этот результат пока лучший в нынешнем сезоне на турнирах «Большого шлема». И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль и 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: Зиверт, Айс Гергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
0: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
3: Это невозможно!
0: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
4: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Felicita. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM. Retro-FM теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Retro FM и запускайте Радио Хаб. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Саваши, его Only You, ну, только ты, это значит про выбор, это очень своевременно, потому что прямо сейчас нужно выбрать партнера для танцев на ближайшие 3 часа. 20:55 в Москве, через 5 минут начнем. С 9 до полуночи лучшая танц-музыка для вас на вечеринке Retro FM.
1: Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Girl, эх, прокачу, это группа Plasma. Собственно говоря, по-английски поют, но мы все понимаем, потому что, ну, естественный момент. Кто-то стоит в обочине, кто-то едет на этом самом автомобиле, и есть конкретные предложения. У меня тоже есть конкретные предложения танцевать до полуночи под лучшие танцхиты для вас здесь, на вечеринке Retro FM. Все, что захотите. 21.16 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже завтра, в субботу, в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

21.42 в столице и подсолнухи. Если даже они мерещатся, то все равно хорошо, потому что раз мерещатся, значит, лето буквально за углом. 29 мая, майская, пятничная, весенняя все еще вечеринка. Ретро-ФМ продолжается. Мы двигаемся до полуночи.

0: Modern Talking, их братец Луи, который уже давным-давно нам стал как будто бы родственником. И мы все как будто бы сначала рады, что здесь, а потом не знаем, что с ним дальше делать. 21:56 в столице. Мы знаем, что делать. Мы продолжаем танцевать. Лучшая танц-музыка здесь для вас на вечеринке RetroFM в живом миксе.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор часа ООО «Автопарк».
5: Автосалон «Амода Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. Честь открытия. Выгодные условия на приобретение нового «Амода C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амода C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. «Амода C5». «Сокол Моторс».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Кто крут? Вопрос вопросов. Прямо сейчас можно выяснять эту самую крутизну. 22.17 в столице. Продолжается пятничная вечеринка Ретро FM. Танцевальные хиты для вас в живом миксе. И, собственно, осталось только протанцевать и посмотреть, кто из нас самый-самый. Смотрим.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Ретро-ФМ.
3: Наш сайт retrofm.ru.
1: Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
3: 12+.

0: Диско классика в квадрате, в кубе, я не знаю, в четвертой степени. Это Bee Gees и Stayin' in Love. Песня из фильма «Лихорадка субботнего вечера». Ну, у нас вечер совершенно не субботний, а совершенно пятничный. И еще более танцевальный по этому поводу. 22.42 в столице. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
3: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 22.56 в столице. Ну и, собственно говоря, девочки, пожалуйста, улыбнитесь прямо сейчас. И вдруг какие-то танцевальные движения после этого вас последствуют. Потому что что? Потому что мы продолжаем пятничную вечеринку Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Кручу-верчу, забудуть хочу, это Калий Миног. Собственно говоря, буквально вчера у нее был день рождения, поэтому абсолютно точно можем сказать ей: Кали, мы тебя любим и будь здорова, пожалуйста. Ну а кручу-верчу, забудуть хочу, это как раз про наши с вами танцевальные движения. Ну, вдруг как-то явно не получается двигаться. Можно двигаться скрытно. 23.16 в столице, и вечеринка Ретро-ФМ для вас продолжается. Мы двигаемся до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Привет!
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

Это Бонни М, не без привлечения детского сводного хора про счастливую песенку. Абсолютно точно счастливая песенка нам сейчас не помешает. 23:42 в столице. Мы продолжаем счастливые танцы пятничные на вечеринке Ретро FM. До полуночи!

Ну, Марракеш не Марракеш, а наше танцевальное путешествие у нас сегодня закончено, потому что, ну, собственно говоря, все, 23:56 в Москве, но завтра все вновь повторится, потому что лучшая танцмузыка для вас звучит на Ретро FM каждый день с 9 до полуночи. Это вечеринка Ретро FM. Сегодня все, через пару минут Дмитрий Майоров будет здесь. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь, до завтра. Будьте здоровы!

Свет, настроение зеленый, точнее, зеленый свет всем нашим с вами выходным приключениям. Все, что на буднях не могли себе позволить, собственно, позволяем. Позвольте представиться, меня зовут Дмитрий Майоров, а те, кто уже вовсю спешит нас музыкально поддержать на Ретро-ФМ, это Сиси Кейдж, Лев Лещенко и Майкл Джексон. В столице 17 минут первого. Всем салют и классный суббота.

Как-то воздушно, легко, непринужденно. Так, в инструкции к полноценному отдыху написано: необходимо себя чувствовать. Если вы еще нет, есть к чему стремиться. Ну или, возможно, что-то не так делаете. И по-хорошему делаем все, чтобы ничего не делать. Одним словом, отдыхаем. Отдыхаем, разумеется, в отличной музыкальной компании Retro FM, которую нам далее как минимум составит Savage Garden в столице 0 часов 43 минуты.

Кто-то когда-то говорил, хаос всегда побеждает порядок, поскольку лучше организован. Что, давайте пофилософствовали с вами навстречу новому часу, который гарантированно организует нам встречу с немалым количеством больших и ярких артистов. Ретро-ритм. В столице 0 часов 56 минут.

Воу-воу, полегче, как говорится, хотя сдерживать аппетиты в некоторых случаях и незачем. Тут высмотрел несколько интересных цифр. 273 тысячи рублей. Столько в среднем сейчас нужно нам, россиянам, для счастья, согласно недавним опросам. Самые высокие запросы, что абсолютно не странно, у жителей двух столиц, а ниже всего у скромников из Кирова, Томска, Барнаула и Липецка. Всем городам и селам, где есть Ретро-ФМ, конечно, большие приветы, нескучного отдыха, синяя птица, команда Хай-Фай и Кимбал скоро к нам присоединятся. В Москве 1:18.

Не знаю, смотрели ли вы знаменитый немецкий детективный сериал «Шиманский», но Крис Рид, хоть одну его серию, нет, да и да, видел, и даже, возможно, не раз пересматривал. Все потому, что он не только написал для одной из серий этого сериала саундтрек, но и сам в ней снялся, исполнив, спев эту самую историю. Был такой эпизод, помним. В столице час 42 минуты, музыкально напомните себе на Ретро-ФМ, уже нацелились Абба и Михаил Боярский.

Как известно, не все герои носят плащи, не все герои последних новостей служат примером для подражания. Так, четверо спортсменов на свой страх и риск недавно повторили прыжок веры из популярной компьютерной игры, побили мировой рекорд. Они без страховки прыгнули в стог сена с высоты 18 метров. Это прям с ума сойти. Мы же с вами, по крайней мере, не исходим с намеченного музыкального пути. Движемся вперед из песни здесь, на Ретро-ФМ, в столице, час 55 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Лучше, конечно, спорно, о чем окрошка вкуснее. Наверное, не нужно начинать, но сегодня 30 мая, официально в день окрошки. Думаю, этого не избежать. Поэтому рассказывайте ваши вкусовые такие сосочки. За какой вариант? На квасе, на кефире? Может, на кокосовой воде, рассоле, минеральной воде? Ну, или предлагайте свой вариант. Мой все же на квасе. Более любимых. В столице 2 часа 18 минут. Из наших любимых обитателей Ретро FM уже на подходе команда Joy, Yakida и Queen.

Надежды некоторых, что будет легче, очень даже сбываются, но есть один большой нюанс. Легче и легче становится жить труднее. Что-то кого-то в какую-то непозитивную сторону понесло. Корректируем маршрут. В столице 2 часа 43 минуты. На пути к нам на Ретро-ФМ уверенно и верно приближаются ребята из No Mercy.

Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

нынешнее время кавером никого не удивишь, а вот их количеством можно попытаться. Просто эта история в этом плане на расхват имеет в копилке множество каверов от знаменитых музыкантов, включая живое исполнение Пола Янга, Майкла Стайпа, есть версии группы Sixpence None the Richer, U2, Майли Сайрус и не только. В столице 2 часа 56 минут. У нас с вами только отдых, только приятная музыкальная компания Retro FM.